0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный, умеренный, при грозах порывистый. Днем в Гродно плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 19-21, в Бресте 21-23 тепла, в Могилеве 22-24, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: начинается новый сезон.
1: Радиус FM.

0: фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный, умеренный, при грозах порывистый. Днем в Гродно плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 19-21, в Бресте 21-23 тепла, в Могилеве 22-24, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: ТОП-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Фейтлесс «New Religion». Под номером 2 располагались Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Don't Say and Die. Gone, gone, gone. Ну а золото в нашей рейтинговой таблице в прошлый раз забрал Алан Уокер с треком «Broken Strings». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 6 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный, умеренный, при грозах порывистый. Днем в Гродно плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 19-21, в Бресте 21-23 тепла, в Могилеве 22-24, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
2: Вы достигли цели.
4: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
5: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
7: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
7: В движении на Радиус ФМ.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Кенюбиков.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу. Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.

0: на Радиус ФМ. Радиус ФМ.
1: Ну что, вот он, пятый рабочий день, завершающий на этой неделе. Пятница, это «Пробудители» на Радиус ФМ в Беларуси, 7 утра, на календаре 22 мая. И до того самого 1 июня, первого летнего денечка, остается совсем ничего. И я на самом деле вчера полазил по интернету, я почитал, потому что меня это очень сильно волнует, ребят. А лето обещают настолько жарким.
2: Какой ужас.
1: Да, что не было такого никогда. Ну, это кайф.
2: Это уже лето вроде обещают.
1: Я вам так скажу. Этим летом можно никуда не лететь отдыхать. Можно загорать у нас на пляжах, можно кайфовать у нас, потому что...
3: Ты знаешь, Паша, открытое воздушное пространство.
2: Потому что у нас тоже море есть.
3: И цены на билеты говорят то же самое. Можно никуда не лететь.
1: Вы видите, а нам еще и погоду привезли. Все, чудесно. Это Радиус ФМ. Пробудители. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: Через парочку минут в нашем эфире «Астролайв», твой гороскоп на пятницу.
3: Потом улыбнула бодрый и позитивный старт этого дня вместе с пробудителями и шутками из интернета.
1: А еще, пока ты спал, расскажем о Беларуси, который слишком буквально воспринял просьбу таможенников.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе, рассказывай, что по новостям.
4: Привет, я расскажу о стране, которую управляет Леонардо да Винчи, и о том, как заработать студентам этим летом.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Беларусь не хочет войны, никому не угрожает, но в случае чего церемониться не будет. Об этом заявил Александр Лукашенко по итогам совместной тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Она прошла под контролем лидеров Беларуси и России. Все действия военных направлены исключительно на укрепление оборонного потенциала страны. Беларусь не вынашивает никаких планов нападения. В Беларуси каждый третий предприниматель – женщина. Накануне в Минске стартовал форум женщин-предпринимателей союзного государства. Более 1000 деловых леди приехали поделиться опытом. Главная цель форума – запустить новые совместные проекты, презентованные решения для разных секторов экономики. Форум продолжится сегодня. Третий трудовой семестр официально стартовал. В этом году ряды бойцов пополнили несколько тысяч студентов. Участников студотрядов ждут на стройплощадках, в детских оздоровительных лагерях и медицинских учреждениях, сельском хозяйстве и сфере обслуживания. Для многих это возможность получить первый профессиональный опыт или заработать собственные деньги. В Литве хотят разместить ядерное оружие, но для этого нужно изменить конституцию, и такая инициатива прозвучала в Сейме страны. Сейчас основной закон запрещает нахождение на территории республики оружия массового уничтожения и военных баз иностранных государств. Однако ряд парламентариев считает, что нынешняя геополитическая обстановка требует решительных мер сдерживания. Появилась новая страна. Британский бизнесмен арендовал остров в Филиппинах и создал государство, которым управляют клоны Марка Аврелия и Леонардо да Винчи. Остров арендован, но мировое признание новой стране вряд ли грозит. Однако, по словам бизнесмена, 12 тысяч человек уже хотят стать ее гражданами. Пока на острове живет только один смотритель по имени Майк. Бизнесмен верит, что со временем здесь построят около 30 вилл и появятся постоянные жители. Таковы новости. О погоде далее.
0: Радиус ФМ о погоде.
4: Сегодня по Беларуси переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Гродно 18-20 со знаком плюс. В Минске и Витебске 19-21. В Бресте 21-23 со знаком плюс. В Могилеве 22-24. В Гомеле 25-27 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Разбудите. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 9 минут на Радиус FM, у нас Астролайф, не дадим тебе небольшую инструкцию касательно пятницы, хотя в пятницу все понятно, хочется веселья, хочется праздника, так ли же думают звезды, сейчас узнаем. Пашка, что тебе пообещали?
2: Мне сегодня не пообещали, а просто сказали: Паш, не обращай внимания на мелочи, не надо. Я говорю, хорошо, звезды, не буду.
1: Как раз сегодня аванс, надо же, как совпало. Юль, что у тебя?
3: А я сегодня всем помогаю конфликтиков избегать.
1: Здорово, а мне нужно будет обращаться за помощью к другу. Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, как этот день пройдет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня поддержка хорошего друга окажется особенно важной, поэтому не бойтесь обращаться за помощью.
1: Попробуем. Тельцы, в отношениях с близкими возможны мелкие недоразумения, но лучше не раздувать обиды из пустяков.
2: Близнецы, сосредоточьтесь на одной главной задаче. Попытка успеть все сразу только утомит вас.
3: Раки, ваше спокойствие и доброжелательность помогут легко избежать любых конфликтов и напряженных ситуаций.
1: Львы, сегодня особенно важно общаться, делиться идеями и оставаться на связи с окружающими.
2: Девы, не позволяйте мелким трудностям отвлекать вас от действительно большой и важной цели.
3: Весы, иногда твердость необходима, и сегодня именно она поможет вам сохранить свои позиции.
1: Скорпионы, есть риск увлечься спонтанными покупками, поэтому лучше заранее контролировать свои траты.
2: Стрельцы, умеренная работа сегодня приведет не только пользу, но и приятное чувство завершенности к вечеру.
3: Козероги, небольшое отклонение от планов может превратиться в интересное, а самое главное, запоминающееся приключение.
1: Водолеи, с деньгами сегодня стоит обращаться особенно внимательно, чтобы избежать ненужных расходов.
2: Рыбы, вовремя сказанный комплимент поможет вам легко расположить к себе нужного человека.
3: Ну а через парочку минут улыбнула. Будем делиться с тобой шутками и поднимать твое настроение.
0: Пробудитель на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: В 7 утра, 17 минут в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Желаю тебе самого доброго утра и предлагаю прямо сейчас поднять настроение нашими шутками.
2: Да, давайте я тогда начну, с вашего позволения. Я сегодня, короче, нарвался на очень странные шизофреничные шутки. Уж простите, для пятницы я для себя выбрал такие. Значит, смотрите, следите за ходом мысли. Оптимист — это тот, кто исправил ошибку в слове «хорово» на «хорошо». Понимаешь? Потому что были другие варианты.
1: Ага.
2: Да, да, вот такая.
1: Давайте мою.
2: Давай.
1: При кораблекрушении первыми эвакуируют женщин, детей, простите, и пассажиров, у которых недавно сделана прививка на манту.
2: Чтобы как можно дольше могли не мочить. Хорошо.
3: Моя такая, про супружескую жизнь. А жена в слезах выговаривает мужу. Я уже 2 недели твержу тебе, что мне ничего не надо на день рождения. А ты все равно о нем забыл.
2: Какой молодец. Мы о тебе не забыли. Через парочку минут в нашем эфире «Пока ты спал» расскажем о Беларуси, который слишком буквально воспринял просьбу таможенников.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Привет. Что читаешь?
5: 100 техник для спокойной жизни.
4: Помогает?
5: Увы.
4: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
7: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Всем доброе утро, это Пробудители на Радио СФМ. В Беларуси 7 утра, 25 минут, делай погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем о Беларуси, который слишком буквально воспринял просьбу таможенников.
0: Пока ты спал.
2: Беларус, ну вот, не сдержался. Устроил стриптиз на таможне.
1: Молодец, вот, нормально.
2: Как обстояли дела? Инцидент произошел в пункте пропуска Каменный Луг. Мужчине 59 лет.
1: Так.
2: Его пригласили для прохождения личного досмотра. Но ему такой подход очень не понравился.
1: Или наоборот понравился.
2: Ну или понравился. Возможно, он воспринял это как его звездный час.
1: Ага.
2: Ну, может быть, ему сказали, может, какую-то часть гардероба снять. Или просто как бы, ну, там, снять майку. Мы история умалчиваем. Но он воспринял это требование очень буквально. Во время процедуры он сорвал с себя майку и снял штаны вместе с трусами. Покрутился, ну, в сторону, естественно, таможенника, показав, что он, видимо, ничего не скрывает перед ними, ну... Это,
3: психанул.
2: Конечно, да, ну, психанул, значит, немножко.
3: Так уж себе он тоже показал, что он ничего не скрывает. Он стоял прямо, понимаешь, поэтому мы все понимаем, что все еще возможно.
2: Да, ну, как бы таможенники такого рвения не оценили, вызвали милицию. Итог простой, мужчине грозит уголовное дело за хулиганство.
3: А проблема в том, что он даже не прошел ни в какую комнату. Он просто возле вот этого металлического турника хлобысь все с себя поснимал. В сети есть видео, в Телеграм есть видео. Это, ну, там, естественно, замазано.
1: Не смотрите его, не надо.
3: Лицо замазано большим кружочком, там, где снизу кружочком поменьше. Я в который раз удивляюсь, что таможенники, ребята, ну, очень серьезные. Нет, они, как и все нормальные люди, любят посмеяться, шутки, все, но в свободное от работы время. С другой стороны, мы же не знаем, может, у героя, ну, в личной жизни существуют какие-то вот такие правила. Это стандартный его такой мациончик. Он приходит домой, особенно, например, в день зарплаты, аванса, и он должен это сделать, чтобы жена убедилась в том, что нет никаких задач. Может быть такое, может.
1: Ну, согласен.
3: Поэтому, мне кажется, надо понять, простить. Ну, штраф какой-то выписать
1: за
3: неподобающее поведение. Ну, сажать-то уж чего.
1: Через 5 минут дорожная обстановка. Поделимся с тобой актуальной ситуацией.
0: Пробудители на Радио СФМ. Ты слушаешь Радио СФМ. Только топовая музыка. Радио.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Вот знаете, Мот спел про какие-то перемены, которые там, все это красиво, вся вот эта вот история. Я считаю, что нет. Вот некоторые вещи не должны меняться. Не должны меняться наши выходы на Радиус FM. Мне очень нравится, как у нас органично все смотрится в плане шуток, в плане новостных каких-то историй. А знаешь, Вась, почему?
3: Почему?
2: Потому что каждый раз как первый.
3: Очень
2: вот ты включаешь, и каждый раз совершенно как первый.
3: Сейчас розовые слюни, сопли, все из меня слезы текут. Спасибо тебе за это утро.
2: Да. Поехали.
3: Давай поехали о планах на сегодня. В ближайшие полчаса у нас интерактив Эйс Вентура. Мы спустимся на самое музыкальное дно, чтобы посмотреть, кто проживает на дне океана. Подарки ждут.
1: Ну а потом немножечко всплывем с этого дна. Ради улыбнула. Порция хорошего настроения из интернета.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Парин Тарасевич. Привет тебе. Рассказывай, как дела на дорогах.
0: Пробки.
4: Привет. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны. Небольшие затруднения по Красной улице и Кубоколоса от проспекта Машерова до улицы Калинина. Время проезда 8 минут. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня будет переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Гродно 18-20, в Минске и Витебске 19-21. В Бресте 21-23 со знаком плюс, в Могилеве 22-24. В Гомеле 25-27 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Йоли Клыгун, Вася Чехов и я, Паша Адаховский, готовы. Это пробудители на Радиус FM. И готовы мы раздаривать подарки, которые нам вручили специально для того, чтобы они уходили вам. Уходили вот прям с огромным-огромным масштабом. Ребят, дарим подарки на Радиус FM. Буквально через 5 минут сыграем в Эйс Вентуру. Тебя ждет очень странный трек и скрытое в нем слово. Отгадай, что за слово скрыли, получишь крутой приз.
2: Ты получишь от нас безлимитный абонемент на целый месяц в фитнес-центр «Адреналин».
3: Ну а для начала нужно махонькое такое усилие сделать, забежать в нашу официальную группу в Telegram «Радиус FM». Она называется, и в самом низу найти маленький значок чата, нажать на него и оставить свой номер телефона.
0: Пробудитель на «Радиус FM». Реклама. «Джили EX2». Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. «Джили Лакшери Моторс Плюс». Маяковского 2, Орловская 88. 7991. «Джили.бай». Цена с учетом лояльного трейдинга.
4: Реклама. «Радиус FM».

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 45 минут в стране. Это Радиус FM. И прямо сейчас у нас Эйс Вентура.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правила просты, как всегда, берем отрывочек из трека и одно слово запикиваем звуком какого-то интересного животного. Если игрок отгадывает, какое слово мы запикали, забирает свой приз, безлимитный абонемент на месяц, фитнес-центр «Адреналин».
4: И сегодня с нами играет Даша. Дарья, доброго утра тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое настроение, чем занимаешься?
5: Отличная пятница сегодня.
4: Да, пойдешь тусоваться?
5: Ну да.
4: О, молодец, молодец.
2: А на работу пойдешь, Даша?
5: Нет.
4: А я узнал. Я узнал, нет, что у Дашеньки 3 через 3, у нее сегодня выходной. Угу.
2: Дашенька, но завтра же тоже тебе не надо на работу?
5: Не надо.
2: А послезавтра?
5: Тоже нет, на работу.
2: То есть ты сегодня можешь очень сильно отдохнуть, я правильно понимаю?
5: Ну, типа того.
4: И у нас сейчас должно быть вот в эфире звук такой... Да, типа да, она да, открыла бутылочку, да. Итак, Дарья, правила понятны? Отлично. Если ты готова, слушаем задание внимательно.

0: аппетитный.
1: Такой красивый, аппетитный, деловой, дождевой, молодой.
2: Ой, Дашенька, что скажешь?
3: Червячок был молодой, если не ошибаюсь.
2: Да, а вот если не ошибаюсь, это почему? Ты песню узнала?
3: Ну, знакомая песня, да.
2: Знакомая. Mm-hmm. У тебя какие-то такие песни есть в плейлисте?
3: Ну да, плейлист очень разный.
2: Разный, и такое тоже там бывает?
3: Да.
2: Понял, хорошо. Так, ну что, ты считаешь, что молодой. А молодой червячок, он же какой? Он, получается, маленький, правильно?
3: Ну да.
2: Ну а что ты на маленького червя словишь?
3: Хотя ничего, может быть, блин.
4: Деловой, дождевой, молодой.
3: Дождевой тогда, скорее всего, после дождя.
2: Но он мокрый.
4: Итак,
2: Даш, твой ответ.
4: Последнее слово.
3: Дождевой.
2: Дождевой. Дождевой. Давай проверять.
4: Давай проверим.
0: И червячок на нем сидит еще живой. Такой красивый, аппетитный, деловой.
4: Но как мы только не старались. Как мы не старались. Да. Мы старались сделать так, чтобы у тебя получилось, но может быть в оригинале композиции звучит по-другому.
2: Может. А с другой стороны, не повезло. Здесь обязательно повезет. Сегодня на вечеринке все будет круто, классно, весело и здорово.
1: Я напоминаю, что мы разыгрывали безлимитный абонемент в «Адреналин» на месяц. И сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. Еще один новый открылся в Минске по улице Верхоружья. Широкий спектр услуг, тренажерный зал, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще там очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин».
5: Пробудите на радио СФМ. Реклама. В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Реклама. Окей, как слушать радио СФМ без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радио СФМ онлайн в отличном качестве и без помех.
5: Радио СФМ. Волна топовой музыки. Наша.
7: Заходи без причин.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, 7.52 в стране, это Радиус FM. Нас улыбнула, лови бодрый заряд мемов и шуток из интернета.
2: Шуточка про вас, мужиков.
1: Давай. Mm-hmm.
2: Ты всегда такой романтик? Нет, так если ночевать негде.
1: Хорошо, у меня очень короткий диалог. Дорогой, я хочу сулугуни. Я не буду это делать.
3: Вставай, будильник звонит. Скажи ему, что я перезвоню.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: сегодня...
1: Пятница!
0: Топовое завершение рабочей недели с пробудителями на Радиус ФМ.
2: Радиус ФМ. Пробудители.
3: Так, даю сводку на то, что происходит на улице. Только что выходили. Хорошо, не жарко, не холодно, дождя нет. Можно выходить спокойно, просто нужно накинуть кофточку.
2: Ты знаешь, сейчас такая погода в стране, что было бы неплохо уточнять, на какой улице ты вышел.
4: Да, да, да.
2: На улицу.
3: Да, хочу рассказать короткую историю. Вчера смотрел прямой эфир одного парня. Он снимал на Партизанской, я живу на Минском мире. Он говорит, ой, какой гром, знаешь, вот эта вот вся история. И я на Минском мире сижу, говорю, своей второй половинке, говорю, Хелен, что-то колени так болят, наверное, гром будет. 5 минут проходит, у него солнце, у нас да-да.
2: Добро пожаловать в клуб, Паша.
3: 8:01 в стране, это Радиус ФМ, это Пробудители. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
4: Через парочку минут в нашем эфире улыбнуло. Продолжим дарить тебе крутое настроение шутками и мемами из интернета.
2: А еще интерактив «Скорость звука». Ребята, сегодня финал. Главный приз – паровая электрошвабра. Но каждый участник, независимо от результата, получит фирменный шоппер с целым набором подарков внутри.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, какие новости?
5: Привет, расскажу, как в стране будут предупреждать патологии и о том, почему женщины чаще получают травмы при ДТП.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
5: Беларусь не будет воевать с Украиной, если не совершат агрессию. Об этом заявил Александр Лукашенко. Также белорусский лидер подчеркнул, что украинский народ не хочет войны с белорусами, и Беларусь делает все, чтобы ее не допустить. Еще наш президент открыт переговорам с Владимиром Зеленским в любой точке. По словам Александра Лукашенко, эскалацию на белорусском направлении подталкивают европейцы, которым не нравится диалог Минска с США. Беларусь женщин проверят на скрытые генетические мутации. Все для того, чтобы предупредить тяжелые болезни у детей, рассказали в Минздраве. Пока специалисты проверяют молодых женщин в Брестской области. Среди белорусов такие генетические изменения встречаются достаточно часто. Если поломанный ген передается ребенку, это может привести к тяжелым патологиям и проблемам с иммунитетом. Для самих носительниц такие мутации могут грозить невынашиванием беременности. Туризм – мощный сектор нашей экономики. Сегодня особый спрос на оригинальные и самобытные направления. Устойчивый рост демонстрирует агроэкотуризм. Активно развиваются промышленные, событийные и цифровой сегменты. В топе предпочтений также лечебно-оздоровительный отдых. Согласно программе социально-экономического развития на ближайшую пятилетку, вклад индустрии гостеприимства в экономику страны должен вырасти минимум в 2 раза. Конфликт с Ираном может завершиться очень скоро. Об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, после этого цены на бензин упадут ниже прежнего уровня. Президент США также выступил против введения Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив, назвав его международным водным путем. США также не позволяет Ирану сохранить запасы высокообогащенного урана. Женщины чаще мужчин получают тяжелые травмы в ДТП. Это выяснили австрийские ученые. Особенно уязвимы женщины старше 50 лет. Разница не в типе машин или скорости. Причина в различиях мужского и женского телосложения, заявили исследователи. По их словам, десятилетиями автомобили тестировали в расчете на среднестатистического мужчину. А женщины – это не просто уменьшенная копия мужчин. Это и привело к такому разрыву. Коммерческая информация. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на Царской Бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы новости. О погоде далее.
0: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
5: По Беларуси сегодня переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Гродно 18-20 со знаком плюс, в Минске и Витебске 19-21. В Бресте 21-23 со знаком плюс, в Могилеве 22-24. В Гомеле от 25 до 27 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 10 минут в стране. Очень хочется поднять тебе настроение, сделать его по-настоящему праздничным и пятничным. Лови от нас шутки и мемы из интернета.
2: Давай, Юль, начнешь?
3: Да. Профессор пишет на доске цветными мелками. Голос из задних рядов. Профессор, голубым не видно. Голубые могут пересесть на первый ряд.
1: Слушай, я тогда себе позволю такую немножечко жесткую. Ну, что делать?
2: Давай с тобой поспорим, кого жестче.
1: Давай, хорошо, хорошо, слушай мою. Приходит мужик в магазин и говорит: дайте мне, пожалуйста, наполнитель для кота. Продавец говорит: ну, вообще-то, это магазин для таксидермистов.
3: Где он не прав?
2: Ужас, ужас, ужас. Готовы?
1: Давай.
2: Я постараюсь перебить. Музыкальная журналистика 91-го года. Обратите внимание на молодого перспективного музыканта Курта Кобейна. Через 2-3 года он обязательно выстрелит.
1: Господи, какой кошмар. Никаких кошмаров дальше в нашем эфире. Через 5 минут интерактив, скорость звука, финал, главный приз, паровая электрошвабра. А каждый участник получит фирменный шопер с целым набором подарков внутри.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 8.17 в Беларуси, наши подарки не заканчиваются, мы двигаемся все дальше и дальше. Через 5 минут будем играть в скорость звука.
2: Участнику нужно будет делать ставку, за сколько секунд он отгадает трек. Главный приз недели – это паровая электрошвабра. Мы сегодня узнаем, кому она достанется, потому что сегодня у нас финал. Ну а каждый участник по-любому получает от нас фирменный шоппер с набором подарков от Радиус FM.
3: Ну что, все еще можно вскочить в этот вот поезд, уезжающий в последний вагон, оставить заявку на участие. Для этого заходи в телеграм Радиус FM. В самом низу находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
5: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
6: Ремонт своими руками? Нет.
7: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону +374 726 90 08.
8: Мы ножки, мы мечты. Читаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
9: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
10: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь.
11: 31 мая «Супер Лото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
12: Мечтаете о стильном лете? Элема дарит еще больше скидок. С 19 по 25 мая скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Создайте идеальный образ в магазинах Элема. Телефон 349-0299 и сайт elema.by.
13: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой.
14: Колбаса вареная, мортадела новая, высший сорт, гродненский мясокомбинат. Всего 5,39 за 580 грамм.
15: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
16: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
17: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
18: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8.24 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM играют в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: Накану у нас главный приз недели. Это брендированная паровая электрошвабра. Но участнику, сыгравшему с нами сегодня, мы по-любому подарим поощрительный приз «Шопер» с целым набором подарков от Радиус FM.
3: И сегодня вместе с нами в этом чудном финале играет Наташа. Наташенька, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро, любимые.
3: Да, что? Ну что, приятно, это правильно.
1: Подожди, привет. Вась, мы жене твоей позвонили
2: начало.
1: Сейчас. Тебе паровая швабра нужна домой.
3: У нас есть, и мы рекламировали, у нас есть. Вот. Но наша не рабочая, а вот эта. Классно. Наташенька, а что, ты дома?
4: На работе.
3: На работе, это группа поддержки у тебя
1: какая-то есть? У тебя жена работает?
3: Как оказалось.
1: Какой ужас.
3: Группа поддержки есть у тебя какая-то?
4: Да.
3: И кто там у тебя? Ты делись, это не запрещено правилами. Кто у тебя там?
4: Коллега, Светлана.
3: Светлана. Значит, Наташа и Светлана сегодня будут сражаться за то, чтобы угадать песню. Но я правильно понимаю, за 5 секунд или будете рисковать? Может, такой, знаете, кто не рискует?
4: Глупости, давайте 5.
3: А давай одну секунду, ну что уже там, нет?
4: Не, как-то, знаете, 5 все-таки, ну, в школе пятерка, отлично.
3: Угу, хорошо, все, девчонки выбирают 5 секунд.
1: Подожди, у нее в пятерка в школе отлично, мы в роуминг какой-то позвонили.
3: Почему? Ну, всяко бывает. Пятерка нормальная оценка там где-то посерединке. Это если сейчас, а если пятибалка была, ты что, это
4: ж мать? Знаете, я когда училась, у меня еще была, ну, по секрету, пятибальная. Это чтобы не говорить возраст.
3: Да, а мы тебе, видишь, специально комплименты отвешиваем и все-таки считаем по десятибальной. Потому что ты молодая. Все правильно говорю?
4: Ой, благодарю.
3: Вот, все, давайте играть уже.
1: Лепс тоже думал, давайте. Что не молодая. Итак, девчонки, берем 5 секунд, да?
4: Конечно.
1: Отлично, слушаем внимательно 5 секунд трека.
3: Ну,
1: если вы ее сразу...
3: Сейчас, подожди, Паш, каждое слово взвешивает, а то нам потом с юристами бодаться. Наташенька, Света, что это было?
1: Девочки! Блин,
4: чего это так сложно?
1: Это вы, ты что? Это вообще самый простой трек, который может быть.
3: Если стоите вдруг, вы сядьте, потому что в любом случае, когда вы услышите правильный ответ, могут ножки подкоситься. Насколько это известный трек?
1: Тем более у вас еще пятибалльная система была. Ну как это, не знаю.
3: Да.
4: Не знаю, может, плохо было слышно.
1: Тун-тун-тун. Да, не может быть плохо слышно.
4: Это старая? Песня.
1: Мы, к сожалению, не можем подсказывать. Да, здесь все зависит только от вашего выбора. Может, Светлана что-то подскажет?
4: Нет, она тоже не знает. Город, может, что-то.
1: Ну, давайте, итак, девчонки, да. Нужен ваш ответ. И это...
4: А больше нельзя послушать?
1: Нет.
3: Видимо, без ответа. Да. Сегодня, девочки, сядьте, я
1: девочки,
3: вас прошу.
1: Садитесь, сядьте. И вот правильный ответ.
2: Валера подвел нас.
3: Тянули. Ну ничего, Шопер на двоих тоже делится.
2: По-любому мы поздравляем тебя, потому что поощрительный приз ты получаешь, а Шопер делится не на двоих, даже на троих. Мне кажется, потому что он с набором подарков. Главное, оставайся на линии, мы расскажем тебе, как его забрать.
0: Пробудитель. На Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Не, ну а что, подарки дарим, да. Топовая музыка звучит, настроение все лучше и лучше, а сегодня еще и пятница, 22 мая на календаре, впереди очередные майские выходные. Я надеюсь, что шашлык уже начал мариноваться, он уже вот режется, понимаешь, размораживается мяско, все для того, чтобы выходные прошли на максимум. 8.33 в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM, и мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса наша игра «Не и им не тут», мы будем слушать два голосовых сообщения и пытаться отличить живое сообщение от сообщения, созданного искусственным интеллектом. Bluetooth-колонка ждет.
4: Ну а потом улыбнула еще одна порция хорошего настроения при помощи шуточек из интернета специально для тебя.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
5: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения. Например, по Радиальной улице от Переходной до Вообшаса во время проезда 13 минут, а также по Партизанскому проспекту от Железнодорожного моста до Радиальной улицы время проезда 12 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: По Беларуси сегодня переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западноумеренный, при грозах порывистый. Гродно 18-20 со знаком плюс. В Минске и Витебске 19-21. В Бресте 21-23 со знаком плюс. В Могилеве 22-24. В Гомеле 25-27 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Делай погромче, потому что буквально через пару минут пробудители начнут дарить тебе подарки. 8 утра 40 минут в стране, это Радиус FM. Буквально через 5 минут наш интерактив «Мне и им не тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Получится или нет, не попробуем, не узнаем. Поэтому настоятельно рекомендуем попробовать. Заходи в нашу официальную группу в Телеграм «Радиус FM», она называется. И в самом низу находи маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
4: Через парочку минут мы обязательно попробуем и сыграем с двумя слушателями. Ну а победитель получит от нас классный подарок, брендированную Bluetooth-колонку от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Кофе растворимый Nescafe Gold всего 22,99 за 190 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
5: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
6: 31 мая Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
7: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
8: Съем его на палочке, съем его в рожке, выберу считалочкой пачку или две.
9: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама.

0: «Будители». На Радиус FM.
1: 8:45 в Беларуси. «Пробудители» на Радиус FM. Играет «Вне и им не тут».
2: Суть игры очень проста. Как всегда, у нас есть два голосовых сообщения. Одно создано при помощи искусственного интеллекта, а второе записал реальный живой человек. Так вот, нашему игроку нужно отгадать, где же чье голосовое. И в случае, если он отгадывает, он забирает приз — брендированную Bluetooth-колонку от Radius FM.
3: И сегодня свою интуицию будет испытывать Александр. Саш, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
3: Как твое утро проходит? Чем занят там? Рассказывай.
4: На рыбалке.
3: Красавчик
2: какой. На рыбалке же нужно сидеть тихо.
3: А сейчас? А теперь? Ладно, Саш, не будем тебя отвлекать. Ты пока легенда. Удочку оставил, да, поплавочек, там все в порядке у тебя?
4: Я на живца.
3: А, ты на живца, с другом поехал. Хорошо. Этот сам, смотри, два голосовых сообщения, значит. Одно из них живое, второе — это гарантированно искусственный интеллект. Угадаешь, где какой, еще и получишь подарок.
1: Итак, Александр, все понятно?
4: Да.
1: Итак, слушаем первое голосовое внимательно.
5: Семь бед, один ответ.
1: И второе?
6: Семь бед, один ответ.
3: Ух ты. Ух ты. Так, первое было мужское, второе женское. Давай вот как-то так их идентифицировать.
4: Так. Время подумать есть?
3: Ну, немножко есть, конечно. Ну, можешь вслух даже думать, вот что тебя там смущает в первом, например, что смущает во втором, или там, не знаю, за что ты зацепился.
4: Да пока ничего не смущает.
2: А тебя трудно смутить.
1: Да у него он просто рыбу тянет, пока не может ответить.
2: Мы просто отвлекаем человека от рыбалки.
4: Лет, я сейчас наберу вам.
2: Перезвонишь.
1: Саш, какая ты легенда, Сань. Ну просто наугад можешь сказать первое там что-то и второе что-то. И все.
3: Итак.
4: Первое. Настоящее, второе.
1: Ага. Давай проверять.
3: Давай проверять. Доброе утро тебе, автор.
7: Семь бед, один ответ.
1: Привет! Это была Алла. Алла, ты переиграла сегодня и Александра, и искусственный интеллект.
7: Ура!
1: Да, тебе заслуженные аплодисменты. Сань, спасибо тебе большое, что поиграл сегодня вместе с нами. И, Саш, удачи желать не буду.
3: Да, нельзя.
1: Ни в коем
3: нельзя,
1: случае, да. Хорошего тебе клёва и хорошей пятницы.
2: Но мы поздравляем нашу победительницу. Ты забираешь брендированную Bluetooth-колонку от Radius FM. Не клади трубку, расскажем, как забрать приз.
0: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
8: Только с 11 по 24 мая Евроопт на красной цене. Вода минеральная на Беглаве, газированная Грузия, 2 рубля 49 копеек за литр. Кофе молотый Далмайер, Германия, 39 рублей 99 копеек за 500 грамм. Подробности на сайте Евроопт.бай или по телефону +375 44.

0: или у распространителей.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Решетка-гриль для грибов и овощей Boy Scout 14,90. Брикеты для розжига 4,50 за 32 штуки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены. Трицены.
4: Реклама.
5: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 52 минуты в стране. Это Радиус ФМ. У нас улыбнула. Лови еще один заряд позитива из интернета.
2: Давайте я начну.
1: Давай, давай.
2: Извините, женская грудь — это электрический паровозик. Создан для детей, а батя играется.
1: Хорошо, хорошо.
3: У меня семейная.
1: Давай.
3: Дорогая, а что, суп вчерашний? Я тебе больше скажу, он еще и завтрашний.
2: База.
1: А у меня такая правда жизни. Никто же об этом не говорит. Увидев падающую звезду, мальчик не успел до конца сформулировать желание и получил на день рождения только велоси. Велоси.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Хочешь умную колонку?
3: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Радиус FM.

0: И вот ты уже проснулся, выпил ароматный кофе, скушал свой вкусный завтрак,
1: да.
0: Собрался и выходишь на работу.
2: А если человек не завтракал?
0: Ну...
2: Чего ты триггеришь?
1: Не ломай нам Пашу, Юль, пожалуйста. Все, он позавтракал, все хорошо.
0: Тогда сами дальше.
1: Давай о планах на будущее.
2: Через парочку минут в нашем эфире Астролайв, твой пятничный гороскоп.
1: Сразу после этого улыбнула, мы продолжим тебе дарить классное настроение шутками и мемами из интернета.
0: А еще вот это поворот. Расскажем, почему белорус загорелся желанием попасть, внимание, в тюрьму.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе, рассказывай, какие новости.
3: Привет, расскажу, как мозг воспринимает связную речь о востребованных специальностях в стране.
4: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
3: Тема армии и безопасности на столе каждый день. Об этом заявил Александр Лукашенко. Как подчеркнул белорусский лидер, экономика и безопасность – вопросы первостепенной важности. Как раз накануне проходила тренировка ядерных сил вместе с Россией. Как отметил президент, в случае агрессии ответ последует немедленно всеми видами оружия. Беларусь никому не угрожает, но будет защищать себя. Сегодня Комитет государственного контроля проведет горячую линию по вопросам доступности торговли в сельской местности. В центре внимания ассортимента и качества товаров, соблюдение режима работы магазинов, наличие продукции первой необходимости и доступность отечественных товаров. Ни одно обращение не останется без внимания. Номер горячей линии можно узнать на сайте ведомства. О самых востребованных специальностях в стране рассказал министр образования Андрей Иванец. Для системы образования важна тема туризма. У нас есть такие специальности, как туристические и гостиничные услуги. Они очень востребованы в современных реалиях. В целом же наибольшим спросом пользуются программы медицинского и инженерно-технического профилей. Число открытых вакансий в Великобритании упало до минимума за 5 лет. Оно составляет всего 705 тысяч. Параллельно растет уровень безработицы. За год число безработных увеличилось на 192 тысячи. Особенно тяжело приходится молодежи. Почти 16% людей в возрасте до 24 лет не могут найти работу. Причина в стремительном падении промышленности из-за экономического и топливного кризисов. Потому компании вынуждены идти на массовые сокращения. Российские ученые выяснили, как мозг понимает связную речь. Добровольцы слушали 5-минутный текст о ежах, а ученые записывали активность мозга. Оказалось, что слова, которые плохо вписывались в предыдущий контекст, мозг обрабатывал дольше. Например, в рассказе про ежат слово «живут» и «маленький» понятны, а «белобрюхи» или «ферма» требуют больше времени. Служебные слова вроде предлогов и союзов мозг обрабатывает в 2 этапа. Сначала определяет роль, а потом прогнозирует следующее слово. Мозг работает медленнее из-за сложной грамматики русского языка. И последнее. Выиграй умную колонку от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальные тесты, оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто, слушай, оценивай, побеждай. Таковы новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
4: Радиус FM о погоде.
3: По Беларуси сегодня переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 18-20 со знаком плюс, в Минске и Витебске 19-21. В Бресте 21-23 со знаком плюс, в Могилеве 22-24. В Гомеле 25-27 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 11 минут в стране. Это Радиус FM. У нас Астролайф. Очень хочется дать тебе такую небольшую инструкцию, как пройдет этот день пятницы. Пашенька, как у тебя пройдет пятница?
2: Сегодня не обращаем внимания на мелочи.
1: Класс, да. Хорошо. Хорошо, Юля, у тебя что?
3: А у меня сегодня всех успокаиваю и помогаю всем избежать конфликтов.
1: Юля, успокоительная.
2: А Вася?
1: А мне нужно будет обратиться за помощью к другу. Хотя в пятницу обращаться...
2: Хотелось бы к врачу, конечно.
1: Да, ну а потом, скорее всего, мой друг порекомендует мне хорошего психиатра. Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, какой пятница будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня поддержка хорошего друга окажется особенно важной, поэтому не бойтесь обращаться за помощью.
1: Попробуем. Тельцы, в отношениях с близкими возможны мелкие недоразумения, но лучше не раздувать обиды из пустяков.
2: Близнецы, сосредоточьтесь на одной главной задаче. Попытка успеть все сразу только утомит вас.
3: Раки, ваше спокойствие и доброжелательность помогут легко избежать любых конфликтов и напряженных ситуаций.
1: Львы, сегодня особенно важно общаться, делиться идеями и оставаться на связи с окружающими.
2: Девы, не позволяйте мелким трудностям отвлекать вас от действительно большой и важной цели.
3: Весы, иногда твердость необходима, и сегодня именно она поможет вам сохранить свои позиции.
1: Скорпионы, у вас есть риск увлечься спонтанными покупками, поэтому лучше заранее контролировать все свои траты.
2: Стрельцы, умеренная работа сегодня приведет не только пользу, но и приятное чувство завершенности к вечеру.
3: Козероги, небольшое отклонение от планов может превратиться в интересное и запоминающееся приключение.
1: Водолеи, у вас с деньгами сегодня стоит обращаться особенно внимательно, чтобы избежать ненужных расходов.
2: Рыбы, вовремя сказанный комплимент поможет вам легко расположить к себе нужного вам человека.
3: А через несколько минут мы расположим тебя к себе, потому что рассмешим тебя, улыбнула.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Радиус FM. I'll find the time.

0: Будители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет! 9.18 на Радиус FM. Прямо сейчас у нас улыбнуло. Мы опять погрузились в пучину интернетов, отобрали оттуда самые лучшие шутки, все самое позитивненькое и улыбающее, и будем делиться этим.
2: А ты готовить умеешь? Ну, я вкусно режу колбасу.
1: Неплохо. Давайте продолжу. А мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
2: Жмель.
1: Жмель, да, да.
3: Пятиклассница Люся зарабатывала деньги, получая двойки. Схема проста. Получила двойку, получила от отца ремня. Обратилась в суд, получила материальную компенсацию.
2: О, хорошо.
1: Хитро, никакой хитрости дальше. Все честно и прозрачно. Вот это поворот в нашем эфире. Мы расскажем, почему белорус загорелся желанием попасть в тюрьму.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: 5.1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь.
3: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
4: Спасибо, солнышко. А это тебе.
3: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
5: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Подсолнечное масло «Золотая семечка». 5,79 за 1 литр. Порошок стиральный Тайд 16,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Трицены. Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус ФМ.
8: На Радиус ФМ.
7: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с автодрайв.
8: Автодрайв.
7: На Радиус ФМ. Радиус ФМ.

Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:27 в Беларуси. Всем доброго утра. Это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы расскажем, почему белорус загорелся желанием попасть в тюрьму.
0: Вот это поворот.
3: Житель Бобруйска попал в криминальные сводки из-за необычной попытки покончить с пагубной привычкой. Ого. Дело было, видимо, вечером. Мужчина шел мимо витрины магазина и решил разбить камнем стекло витрины.
4: Почему?
3: В этот момент, ну, потому что он был пьян, и он в этот момент понял пагубность своей привычки, свою зависимость и свою неспособность с ней справиться.
4: Ага.
3: И он решил разбить стекло, чтобы как бы усмирить свою алкогольную зависимость тем, что его заберут в тюрьму.
4: О.
3: И там-то он и сможет покончить со злоупотреблением спиртными напитками.
2: Это бесплатный рехаб получается.
4: Слушайте, пусть тогда, после того, что я сейчас скажу, у меня будет VIP-пропуск туда, где котлы и черти, но мне кажется, что, ну, наказание, да, должно же быть наказанием, правильно? Тюрьма — это в целом наказание за то, что ты проступился. Так вот, я предлагаю в качестве наказания направить его не в тюрьму, а на принудительную работу на ликероводочный завод.
3: Я хотела так же.
4: Вот, наказание должно быть ай-яй-яй чем-то, а не в комнату с приставкой и книгами.
3: Но, с другой стороны, человек же решил как бы избавиться от пагубной привычки. Он бы мог поехать в комфортный, ну, относительно реабилитационный центр, но он решил сразу, резко и, ну, не совсем комфортными условиях.
2: Гореть вам всем в этом котле.
4: Спасибо.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Слушаем, что думает искусственный интеллект о странных местах для того, чтобы сделать предложение руки и сердца.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
2: Пробки.
3: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения, например, по улицам Сурганова и Орловской, от улицы Платонова до Лили Коростоянова. Время проезда 9 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
2: Радиус FM о погоде.
3: Сегодня по Беларуси переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Гродно 18-20 со знаком плюс. В Минске и Витебске 19-21. В Бресте 21-23 со знаком плюс. В Могилеве 22-24. В Гомеле 25-27 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9:38 в Беларуси. Если ты не знаешь, как провести свои выходные, мы прямо сейчас расскажем тебе о новинках в кино.
0: Смотри, что нашел.
2: Следствие ведут овечки. Вот вам моя рекомендация. В главных ролях Хью Джекман, жанра детектив, комедия и приключения. Так, к сюжету. Каждый вечер пастух читает вслух детектив о преступлении, притворяясь, что его овцы, которые его слушают, все понимают.
1: Чудесно.
2: Но когда они находят... когда находят его мертвым пастуха, овцы сразу понимают, что это было убийство, и уверены, что они теперь знают, как раскрыть это дело. Овечки будут как бы, говорящие. Но потрясающе. Люди не будут понимать, что они говорят.
3: Ну, естественно. Mm-hmm. Хорошо. Я тогда немножко оттеню вот такую позитивную штучку, более таким темным фэнтези. Наверное, называется фильм «Проклятый рыцарь». Что меня в первую очередь заинтересовало, смотрите, из двух главных актеров здесь играют два главных актера из «Игры престолов». И Кит Харрингтон здесь, и Софи Тернер здесь. Джон Сноу, поняли, да, о ком я говорю. Час 35 идет. Недолго, немного. Сюжет такой. Муж Анны отправляется в какие-то эти крестовые походы на войну осваивать дальние земли и не возвращается. А друг этого рыцаря говорит, так помер он. Помер он, я буду за тобой ухаживать. Начинает ухаживать, а потом в деревне появляется какой-то призрачный рыцарь, который никого не подпускает к этой самой Ане. Такое вот темное фэнтези. Два классных, крутых по-настоящему актера в главной роли. Я думаю, стоит посмотреть «Проклятый рыцарь».
1: Мне стоит сейчас извиниться за своих коллег, которые вот такие
2: фильмы. Рекомендую, между прочим, хорошее кино.
3: «Приключения ушастых 3», что
1: давайте,
3: у тебя будет?
1: Давайте немножко успокоимся.
3: Давайте.
1: Фильм Гая Ричи, который называется «Грязные деньги». Безжалостный магнат присваивает себе миллиард долларов, ребята получают задание вернуть деньги любой ценой. Миссия, которая моментально стоила бы жизни кому угодно, но только не Рэйчел и ее элитной команде, которым сначала приходится воплотить идеальную стратегию давления на афериста, а затем отправиться на остров Салазар и там проявить все свои навыки обращения с оружием и взрывчаткой, когда ситуация внезапно выходит из-под контроля.
2: Присвоить миллиард, это, конечно, нужно уметь. Я думаю, фильм очень интересный.
3: А когда у тебя есть миллиард, у тебя сколько рычагов влияния? Да, да.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Привет. Что читаешь?
5: 100 техник для спокойной жизни.
4: Помогает?
5: Увы.
4: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
7: Так хочется на Мальдивы, и от новой машинки я бы не отмовилась. А я ще...
8: Едем худший у дискаунтер «Гроши». Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрываем шанс выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. «Грошик». Увесь май тан накупляйте. Авто ды гроши выигрывайте.
9: Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8. С 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробности игра «Кропка-кропка-вай». Телефон плюс 375-44-788-8026.
10: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
11: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9:47 в Беларуси. Всем доброе утро. Это «Пробудители» на Радиус FM. И прямо сейчас предлагаю послушать комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: Знаете, мне попалось недавно видео в ТикТоке, как парень решил сделать девушке предложение на концерте. То есть вот классика. Ой. Вывел на сцену, встал на коленку и говорит: будешь ли ты моей женой? И она ему в микрофон говорит: нет!
1: Ой, какой ужас!
2: И сказала: зачем ты это сделал? И ушла. И я вот думаю, ну в целом, наверное, если ты как бы женщине делаешь предложение, ты ее немножечко дознаешь. И как можно было не понять, что ей такое не понравится? И не понять, что именно такое предложение — это кринж в плане ее натуры. Я задумалась о кринжовых предложениях. Ведь есть ли вообще кринжовые места для предложений?
3: Я могу предложить два места. Первое, что пришло в голову — воздушный шар, путешествие на воздушном шаре. Потому что она ответит: нет, а вам еще лететь, с концерта можно просто убежать. И лифт. Ну это из простого.
2: Эскалатор в Питере.
3: Вообще 19 этажей Минск-Мир, да?
2: Да.
1: 24.
3: 24 есть, ну вот. Вы только сели, ты сделал предложение, еще там сколько?
1: 3,5 минуты ехать.
3: Да.
1: Да. Слушайте, я на самом деле немножко догнал историю с концертом. Представляешь, что если это концерт там не Басты, который поет там, когда мне...
3: Ну и не Гуфа, это... конечно.
1: Да, понятно, не да, Гуфа, да. А ну вот у Александра...
2: Бутырки.
1: У Александра Антоновича Солодухи, например. На, вот, там, где зреет виноград.
2: Это почетно.
3: Сказала нет, девчонка.
2: Это нишевое предложение.
1: Это чудесно. Давайте поговорим с искусственным интеллектом, что он думает по поводу мест, в которых делать предложение руки и сердца, кринж.
4: Люди почему-то уверены, чем неожиданнее предложение руки и сердца, тем романтичнее. Хотя иногда это выглядит как социальный эксперимент на стрессоустойчивость. Например, предложение в ресторане с музыкой и вниманием всего зала. Человек еще не ответил, а официанты уже хлопают. Тут отказаться сложнее, чем взять кредит. Есть любители делать предложение на стадионе. Огромный экран, тысячи людей. И девушка понимает, что у нее два варианта. Либо да, либо переезд в другой город. Отдельный уровень предложений на семейном празднике. Особенно, если рядом тетя с салатом уже плачет раньше невесты. И, конечно, не надо прятать кольцо в еду. Мир видел достаточно людей, которые чуть не проглотили романтику вместе с Оливье. Самое смешное, люди так переживают за эффектность, будто это не предложение, а финал шоу талантов. Хотя лучший вариант, когда комфортно двоим, а не случайным свидетелям, которые просто пришли спокойно поесть.
3: Может, я старый, но мне кажется, что делать предложение, ну, если это прямо от души действительно хочется, надо в какой-то вот такой простой, спокойной остановке.
2: Милый,
3: где
2: такой,
3: милый,
2: да,
3: непринужденный, родной. И где на нее не будет давить общественное
2: концерт.
3: Мнение всех. Ну, концерт, например, да.
1: Блин, знаете, вот мне единственное, что приходит в голову, это вот вы проснулись со своей второй половинкой, ты на нее смотришь, а вы вдвоем очень любите спать.
3: Да.
1: Ты достаешь кольцо из-под подушки, такой: выйдешь за меня? Она такая: да. И еще полчасика, да, и поспали.
3: Хорошо.
0: Пробудители на Радиус FM. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
3: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM.

0: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
1: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Мои хорошие, мясо уже замариновалось, можно доставать. Все чудесно. И если ты забыл, то напоминаю, нужно разморозить, нарезать на кусочки около 5 сантиметров для того, чтобы подобавить туда сольки, перчика, лучка и готовиться к чудесным выходным. Пятница на календаре, 22 мая. Впереди майские выходные. 10 утра, 01 минута. В Беларуси мы заканчиваем.
1: Ну, остается только немножечко поработать, пережить этот рабочий день и потом отдаться выходным.
2: Этот день будет легким и пролетит со свистом. Хорошего тебе дня с Кириллом Громовым. Всем пока.
3: Пробудителям говорим пока. В Беларуси 10 часов. О чем же расскажет Полина Тарасевич? Давай узнаем. Полина, привет.
4: Привет, Кирилл. Я расскажу, какие блюда любят белорусские школьники, о новом препарате для лечения рака груди.
5: В радиусе новостей.
4: О проведении совместных ядерных учений с Россией договорились еще прошлой зимой. Накануне президенты двух стран впервые провели такую тренировку. В учениях были задействованы тысячи людей и техники как в Беларуси, так и в России. Все прошло организационно хорошо, взаимодействие между генштабами налажено. Учения проводятся ежеквартально по плану. Сегодня в Беларуси ожидаются грозы. В МЧС предупреждают, что среди факторов опасности гроз, повреждения и обрыв линий связи электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Топ-7 блюд, которые нравятся белорусским школьникам. Это блинчики с начинкой, куриные колбаски, шашлычок, картофель с соусом и наггетсы. Как рассказали в комбинате школьного питания, учащимся предлагают блюда, которые они привыкли есть дома. Меню основывается на вкусовых предпочтениях школьников. Италия снова разрешит мирный атом спустя 40 лет. Об отмене запрета на атомную энергетику заявила премьер-министр Джорджа Мелани. Причина – опасения за энергобезопасность и резкий рост цен на электричество. К лету планируют принять закон, разрешающий строительство АЭС. Однако эксперты предупреждают, из-за сопротивления регионов проект может затянуться на годы. Челябинские ученые протестировали новый препарат для лечения рака молочной железы. Они синтезировали вещества, которые подавляют рост раковых клеток вдвое эффективнее самого популярного коммерческого препарата. При этом новые соединения безопаснее и защищают организм от токсического воздействия. Это особенно важно для пациентов, которые тяжело переносят обычную химиотерапию. Ученые надеются, что их разработка поможет лечить сложные формы рака, с которыми классические лекарства часто не справляются. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. Таковы новости. О погоде далее.
6: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
7: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западноумеренный, при грозах порывистый. Гродно 18-20 со знаком плюс, в Минске и Витебске 19-21. В Бресте 21-23 со знаком плюс, в Могилеве 22-24. В Гомеле 25-27 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
7: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: рассказывали, что трек записали в атмосфере полной импровизации. Они просто собрались на студии в Милане, начали дурачиться, накладывать фанковую гитару на плотный хаус-бит, и в итоге получился международный хит, который идеально передает атмосферу абсолютной свободы. Hands up, руки вверх и никаких забот. И знаешь тему названия трека Hands up? Пятница — это то самое время, когда руки вверх поднимают даже самые суровые офисные сотрудники. Ну, не для того, чтобы сдаться, а чтобы потянуться и официально объявить: «Все, я отстрелялся, пятница, день уникальный». И раз уж у нас сегодня такой легальный повод для радости, лови парочку необычных фактов о пятнице, которые ты точно не знал. Факт первый, исторический. В Древнем Риме пятница была посвящена Венере, богине любви и красоты, так что если твоя пятничная программа включает в себя красиво полежать на диване и с любовью посмотреть сериал, поздравляю, ты просто чтишь древние традиции. Ну и факт второй, медицинские ученые доказали, что именно в пятницу после обеда в организме человека происходит мощный выброс эндорфинов, гормонов счастья, причем этот всплеск происходит абсолютно независимо от того, работаешь ты в этот момент или нет. В общем, сегодня мы не сдерживаемся. Мы не сдерживаем гормоны счастья, мы настраиваемся на правильную волну, которую тебе будут дарить через считанные минуты Дамиана Давид и его Next Summer, а также послушаем Холли Флейм и его трек «Красками».
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Ну, какова красота? По Беларуси сегодня будет переменная облачность, и, как пишет сайт Погода.бай, во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Но это нас не пугает, пятница нас не останавливает. В Гродно 18-20 градусов, в Минске и Витебске сегодня передают от 19 до 21. В Бресте 21-23 тепла, в Могилеве 22-24, ну а в Гомеле 25-27 выше нуля.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни. Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Кока-кола 3,59 за 1,5 литра. Порошок чистящий Пемолюкс 2,99 за 480 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены. Трицены.
3: Реклама.
4: Тук-тук-тук. Это пробудители.
3: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: На Радио СФМ.
3: Кланг Карусель.

0: часов 47 минут только что с тобой послушали клан «Карусель» и их легендарный, полюбившийся уже трек, который называется «Ride», что в переводе означает «поездка», «дорога». Ну, я надеюсь, что сегодня, в пятницу, перед тобой открыты все дороги, они будут самыми крутыми, энергичными. Ну и не забывай, конечно же, включать погромче «Радиус FM», потому что наше сопровождение сделает твою пятницу точно самой незабываемой. Ну, а если ты хочешь конкретных исполнителей слышать в нашем плейлисте, обязательно заходи на сайт radiusfm.by в разделе «Что играло», находи своих фаворитов, и уже в ближайшее время их будет как можно больше в нашем эфире. И это еще не все. Также на нашем сайте прямо сейчас вовсю идет музыкальное тестирование. Проходи его от начала и до конца. Выбирай тех исполнителей, которые тебе по душе, и скоро мы прислушаемся к твоему мнению, завершим тест и будем определять тех топовых авторов, сонграйтеров, исполнителей, которые будут как можно чаще также появляться в нашем эфире. И за прохождение нашего музыкального тестирования ты сможешь получить умную колонку с Алисой. Чтобы ее забрать, просто нужно дождаться нашего рандомайзера, который выберет счастливчика за прохождение теста, и все. И будет тебе не только счастье, но и новый член семьи. Ну, а через пару минут мы с тобой насладимся «Акцент», Сера и Миша Миллера, их треком «Don't Leave», а также Минелли со своим «Оставайся с нами на волне топовой музыки».
1: Реклама.
2: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Конфеты шоколадные «Мерси», Германия. 14 рублей 99 копеек за 250 грамм. Мороженое «Лакомка» «Ингман». 1 рубль 59 копеек за 70 грамм. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикника. Вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
4: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
5: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10-10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 11 час на подходе, пятница, и мы официально открываем самый кайфовый, легкий, расслабленный час эфира на Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов, и я приветствую всех, кто прямо сейчас настраивается на наши частоты. Слушай, ну согласись, 11 утра в пятницу — это время, когда рабочая атмосфера в любом офисе окончательно превращается в тыкву. Какая работа, какие отчеты? Мозг уже намертво заблокировал любые серьезные мысли и вовсю пакует чемоданы на выходные. Ты сидишь, смотришь на часы и думаешь: так, если я сейчас буду каждые 5 минут ходить, мыть кружку, потом 3 раза заварю чай, потом уйду на обед чуть пораньше, глядишь, и рабочий день закончится. Тем более, что сегодня есть идеальный и очень красивый повод легально забить на дела. 22 мая во всем мире отмечается Международный день биологического разнообразия. Так что если начальник внезапно спросит, почему ты уже полчаса ничего не делаешь, а просто залипаешь в окно, с гордостью отвечаешь, что ты не бездельничаешь, а внимательно изучаешь разнообразие городской флоры и фауны. И чтобы это разглядывание было приятным, впереди у нас 10 топовых треков подряд без рекламы и разговоров, и будем слушать с тобой стильный, качающий электронно-кантри коллаб от Алисы и Нейт Смита «Like It». Дерзкий, яркий, невероятно зажигательный хит от Риты Ора «Don't Think Twice». Ну и потрясающая глубокая поп-баллада «Ordinary» от Алекса Уоррена. Делай звук громче в динамиках, лови этот правильный вайп и обязательно заглядывай на сайт radiusfm.by в раздел музыкального тестирования. Голосуй за любимые треки и решай, что будет звучать в нашем эфире. Тем временем в Беларуси 11 часов и 1 минута. Свежий выпуск новостей на Радиус FM представит Полина Тарасевич. Полина, привет, тебе слово.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, как дети реагируют на похвалу и куда сможем летать после 5-летнего перерыва.
0: В Радиусе новостей.
2: В Совбезе Беларуси назвали безумием панику литовских властей из-за дронов. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что власти Литвы пугают своих граждан беспилотниками и пиарятся на этой теме. Госсекретарь напомнил, Литва сама открыла воздушное пространство для ударов Украины, а теперь жалуются на угрозы с белорусской стороны. Дроны, по его словам, летят с украинской стороны. Александр Вольфович призвал страны Балтии, Польшу и Украину к диалогу. С 25 мая по 5 июня в Беларуси пройдет спецмероприятие «Внимание, дети!». Милиция проверит детские площадки, пляжи и лагеря. Вблизи школ будет организовано дежурство сотрудников. Все места отдыха с детьми возьмут под круглосуточный контроль. Особое внимание правилам использования самокатов и велосипедов детям до 14 лет нельзя пересекать проезжую часть без взрослых. Из Минска снова полетели чартеры в Тунис. Первый рейс забит под завязку. Все это после 5-летнего перерыва. Первый борт вылетел из Минска сегодня утром. Загрузка составила почти 100%. Рейсы будут выполняться раз в 11-12 дней до октября. Кроме того, сегодня Белавия возобновляет рейсы в Дубай. США и Иран вышли на финишную прямую переговоров. Остались разногласия по ядерной программе. Об этом сообщают арабские СМИ. Иран уже начал пропускать танкеры через Ормузский пролив. Накануне проследовали 30 судов. Практика может стать долгосрочной. Американский флот не сможет долго обеспечивать свободу судоходства из-за дороговизны и рисков. Дети в 2 раза чаще задают вопросы, если слышат, как хвалят других. Это выяснили китайские психологи. В экспериментах участвовали 440 детей 5-6 лет. Те, кто слышал, как ученые по телефону хвалят других ребят за любознательность, потом задавали вдвое больше вопросов. Положительные комментарии в адрес незнакомцев повышают готовность детей просить о помощи и интересоваться новым. Критика, наоборот, снижала активность. И последнее. Твой шанс забрать умную колонку на сайте radiusfm.by. Тебе нужно пройти наш музыкальный тест. Слушай фрагменты песен, ставь им оценки и обязательно заверши тест. Твоя колонка уже ждет тебя. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: Сегодня по Беларуси переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы, ветер. Северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Гродно 18-20 со знаком плюс. В Минске и Витебске 19-21. В Бресте 21-23 со знаком плюс. В Могилеве 22-24. В Гомеле 25-27 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
10: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Вот тебе хорошая подсказка. Think about it. Подумай об этом сегодня. Особенно, когда наступила пятница, Натан Гошин как никогда прав, что сегодня нужно подумать в первую очередь о себе и расслабиться под этот вот лейтмотив. Он очень классный, очень топовый и расслабляющий. И ученые, кстати, подвели итоги и рассказали, что под такую вот неритмичную, не сильно прям динамичную музыку можно по полчаса, по 40 минут в день расслабляться, и продуктивность будет вырастать на 30%. Поэтому, ребят, пользуемся этим лайфхаком, повышаем сегодня не только продуктивность, но и наше настроение. В эфире Radius FM Naked и Portugal The Man уже на низком старте со своим треком Glide, под которым мы проскользим по этому дню красиво, топово и незабываемо оборвемся в эти выходные. А вот какой прогноз погоды сегодня нас ждет, это уже следующий вопрос. Давай с ним прямо сейчас будем разбираться.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Гродно 18-20 тепла. Минске и Витебске от 19 до 21. Бресте 21-23 градуса. В Могилеве 22-24 со знаком плюс. Ну а в Гомеле сегодня от 25 до 27 тепла.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Зефир глазированный «Кафе де Пари» всего 3,69 за 300 грамм.
0: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Реклама.
3: Топ-чарт.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: 20.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Иман Бек, София Рейс, Луиза Сонза.

0: 11.43. Иманбек, Луиза, Сонза, Софи Рейс, Not You. Очередная порция топового звука от Иманбека. И, кстати, этот трек — финальная часть его масштабной музыкальной трилогии, которую он записал вместе с главным латиноамериканским поп-наследием. На этот раз к нему присоединилась мексиканка Софи Рейс и бразильянка, если можно так выразиться, Луиза Сонза. Иманбек умудрился сделать невероятное. Скрестил свой фирменный жесткий слаб-хаус-бас с тягучим, горячим испанским вокалом. И получился международный танцевальный боевик, который одинаково мощно рвет чарты в Латинской Америке, ну и у нас в Минске тоже. И знаешь, название трека Not You, что в переводе означает «не ты», в пятницу, это лучшая ментальная защита от любых рабочих раздражителей. Если к тебе сейчас подходит коллега с вопросом: «Слушай, а кто у нас отвечает за этот горячий проект?» Ты просто включаешь этот трек на полную мощность, смотришь на него одними губами, подпеваешь Not You, пятница, день священный. Сегодня любая активность, кроме планирования выходных, должна караться законом. Мозг официально ушел в перезагрузку и возвращаться до понедельника не планирует. Тем более, социологи недавно провели опрос и выяснили забавный факт. Оказывается, продуктивность среднестатистического человека в пятницу после часа дня падает примерно на 80%. Оставшиеся 20% энергии уходит исключительно на то, чтобы каждые 10 минут проверять время на телефоне и обновлять ленту новостей. Так что, если ты сейчас просто сидишь и гипнотизируешь взглядом рабочий стол, расслабься, у тебя все получится. И пока плавно дрейфуешь в сторону законных выходных, давай проведем это время с пользой. Хватай телефон, открывай Инстаграм, ТикТок и Телеграм и здесь забивай в поиске Радиус FM. Если ты еще не подписан, исправляй эту ситуацию прямо сейчас. Во-первых, там тонны классных бэкстейджей и студий, которые никогда не попадут в эфир. Во-вторых, ты сможешь лично пообщаться с нашими ведущими. Ну и в-третьих, именно в наших социальных сетях мы регулярно разыгрываем крутые призы, доступные только для подписчиков. Жми подписаться и будь в теме. Ну а до конца часа лови в своих динамиках Бенсона Буна и его историю «Sorry, I'm here for someone else», а также послушаем авторскую программу от Натальи Ленской «Вселенские истории».
1: Реклама.
2: Только с 11 по 24 мая Евроопт на красной цене. Вода минеральная на Беглаве, газированная Грузия, 2 рубля 49 копеек за литр. Форель слабосоленая, Океан в подарок, 12 рублей 99 копеек за 200 грамм. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
5: Реклама. Нет радиоприемника?
6: Не оплатил подписку?
7: Хочется чего-то нового?
8: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
9: Алиса, включи Радиус FM.
10: Включаю.
8: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. I'm sorry.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были двое. Не идеальные, но вполне живые. С чувствами, привычками и ссорами на ровном месте. И вот один из вечеров все пошло по классике. Она про то, что ее не слышат, он про то, что опять начинается. Градус рос, аргументы заканчивались, и в этот момент он вдруг пошутил. Что-то вроде, если бы за каждую ссору давали бонусы, они бы уже купили квартиру. Он улыбнулся, она нет.
3: Рискованный ход. Это как тушить пожар конфетти.
2: Потому что юмор – штука тонкая. Он может разрядить обстановку, а может обесценить то, что для другого по-настоящему важно. Для него это была попытка спасти ситуацию, сбросить напряжение. Для нее сигнал. Ее чувства не воспринимают всерьез.
3: То есть один шутит, чтобы стало легче, а второй думает, мне сейчас больно, а он в стендап ушел.
2: Так и есть. Психологи говорят, юмор в конфликте работает только при одном условии, если оба в нем участвуют. Когда напряжение уже немного спало, когда есть контакт, тогда шутка – это мост, а не способ убежать. Но если один еще внутри эмоций, а второй уже над ситуацией, юмор начинает ранить, потому что выглядит как игнор.
3: То есть важно не что пошутил, а когда и зачем?
2: Да, есть разница между «давай выдохнем и улыбнемся» и «ой, да не драматизируй». Первая сближает, вторая обесценивает. Юмор может быть лекарством, но в неправильной дозе становится раздражителем.
3: Как соль. Щепотка? Вкусно. Пересолил? Невозможно есть.
2: Отличное сравнение.
3: Что с этим делать?
2: Во-первых, проверять момент. Если человек еще говорит о боли, это не время для шуток. Во-вторых, отслеживать намерения. Я сейчас хочу облегчить нам обоим или просто выйти из неприятного разговора. И в-третьих, говорить прямо. Иногда честное «мне сейчас не до шуток» спасает лучше любой иронии.
3: А когда можно шутить?
2: Когда между вами уже есть контакт. Когда вы не против друг друга, а против проблемы. И когда оба готовы улыбнуться, а не защищаться. Потому что в здоровых отношениях юмор – это не способ избежать разговора, а способ пережить его вместе.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топов.

0: 11:59. Мы с тобой продолжаем наслаждаться нашими топовыми исполнителями. И в этом часе будет насыщенный действительно график у нас с тобой, потому что Альберт Брайт у нас на низком старте. Purple Disco Machine, Феликс, Ян Рэй, Делтон. Короче, все ребята, которые поднимут тебе сегодня настроение. Ну, начнем с Феликса, Яна и Рэя Делтона. Call it love. Why don't we call it love? До этого в твоей динамике ворвется Purple Disco Machine и Kung Substitution. Ну а буквально через считанные минуты мы с тобой послушаем Альберта Брайта и его дикий трек Wild. Оставайся на волне топовой музыки, подписывайся на все социальные сети Радиус FM и будь в курсе всех событий, которые с тебя будут улыбать и, конечно, поднимать тебе крутое настроение. Ты слушаешь Радиус FM, Беларуси, 12 часов. Ну а прямо сейчас узнаем самые актуальные новости. К этому часу рассказывает Рома Савосик.
1: Привет, расскажу, что с очередями на границе и почему страдает европейская экономика.
2: В радиусе новостей.
1: Премьер-министр Беларуси сегодня провел встречу с президентом Туркменистана. Стороны заявили, что белорусско-туркменские отношения основываются на искренней дружбе, взаимном уважении и партнерстве. Беларусь заинтересована в динамичном развитии отношений с Туркменистаном в интересах стран и народов. Перед выходными въезда в Литву и Польшу ожидают более 150 легковых авто, сообщает Госпогранкомитет. К примеру, перед польским пунктом пропуска Тирасполь фиксируется 75 легковых авто и 6 автобусов. За сутки сопредельная страна приняла на свою территорию только 37% авто от нормы. Еще около 80 единиц легкового транспорта ожидают въезда в Литву перед погранпереходами Мединкай и Шальчинкай. Белавия возобновила полеты в Дубай. Первый самолет из Минска вылетел в 5:30 утра. Раньше такие рейсы были приостановлены из-за конфликта на Ближнем Востоке. На первом этапе будет 2 рейса в неделю, а с июля частота увеличится при сохранении стабильной ситуации в ближневосточном регионе. Еврокомиссия вдвое снизила прогноз роста экономики Германии на 2026 год. Причина – конфликт на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива. Германия сильно зависит от энергоносителей. Ситуация усугубляется слабым спросом на немецкую продукцию и нестабильностью мировых рынков. Прогноз роста экономики всего Евросоюза снижен до чуть более 1%. Николас Альварадо – лучший тренер мира в пляжном футболе. Этот титул наставник сборной Беларуси получил по итогам прошлого сезона. Гала-концерт премии «Звезды пляжного футбола 2025» состоялся в муниципальном театре в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария в Испании, где в эти дни наша сборная выступает в Евролиге. В прошлом сезоне белорусы третий раз подряд завоевали бронзовые медали турнира. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома, а подписка для этого не нужна. Таковы были новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси сегодня будет переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно днем плюс 18-20, в Минске и Витебске 19-21 тепла, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 22-24 выше нуля и в Гомеле плюс 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топовой музыки. Это 10 треков без

0: Когда непонятно, что говорить, говори всем «Feel it still». Это Portugal The Man на Radius FM. Абсолютный трек, под который невозможно стоять на месте. И, кстати, эта музыка — живое доказательство того, что все гениально создается на коленке. Музыканты 3 года мучились в дорогих студиях над новым альбомом. В итоге психанули, выбросили весь материал и сочинили «Feel it still» всего за 45 минут. И знаешь, строчка «Я бунтарь просто ради забавы» — это лучший девиз для сегодняшнего дня. И пятница — это время, когда уровень офисного бунтарства достигает пика. Самое время проявить характер. Например, закрыть рабочую почту на 15 минут раньше, уйти на обед и не вернуться. Или демонстрировать прекрасное событие, налить себе чай или в кружку коллеги. Мы заслужили этот отдых. Давай перевернемся прямо сейчас на пару минут и узнаем, совпадут ли наши грандиозные планы на выходных с планами синоптиков. Самый точный прогноз погоды прямо сейчас и сразу после трек, который тебя улыбнет. И можно его назвать гимном этой пятницы. Rudimental и Khalid, All I Know на низком старте.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Гродно 18-20 тепла, в Минске и в Витебске 19-21 со знаком плюс. В Бресте от 21 до 23, в Могилеве 22-24, ну а в Гомеле сегодня 25-27 выше нуля.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
2: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
3: Белагропромбанк.
4: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
5: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
6: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
2: Реклама.
7: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
2: Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: 12.44, D.O.D. Poppy Bass, Sony Fodera, Think About Us. Фирменный британский хаус-грув, который моментально настраивает на нужную волну. И, кстати, вокалистка Poppy Bass, чей мощный голос ты сейчас слышишь в треке, стала настоящей тайной королевой европейских танцполов. За последние пару лет она записала совместные почти со всеми топовыми диджеями планеты. От Тиесто до Армина Ван Бюрена, и каждый такой релиз автоматически улетает на вершины чартов. Настоящий знак качества. И название трека переводится как «Подумай о нас», и в пятницу после обеда это официальная просьба твоего дивана, кота или планов на вечер. Они буквально умоляют: подумай о нас, пожалуйста, не забудь ты про эти дедлайны. И действительно, пора переключиться на режим выходных. Работа не волк, до понедельника точно никуда не убежит. И раз уж мы заговорили о мыслях, самое время направить их на правильное русло. Заходи на наш сайт radiusfm.by в разделе музыкального тестирования. Хватит просто слушать, ставь лайки, голосуй за любимые треки и лично решай, какой саунд будет разрывать наш эфир на следующей неделе. Это твой легальный шанс почувствовать себя главным музыкальным боссом страны. Буквально на пару минут мы прервемся на полезный рекламный блок, и сразу после него мы услышим горячую новинку, под которую эта пятница помчит еще быстрее. Альфа и Манучао на низком старте. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Груша Пакхам 5 рублей 99 копеек за килограмм. Шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат 12 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону +375 44 788 88 80. Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Решетка-гриль для грибов и овощей «Бой Скаут» 14,90. Брикеты для розжига 4,50 за 32 штуки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 13-й час у нас на подходе. Готовимся к мощному взрыву эмоций, которые тебе будут обеспечивать топовые исполнители в нашем эфире. Их будет предостаточно в ближайшие 10 минут. Послушаем с тобой Дон Диабло, Фитц энд зе Тентрумс, Радио Бэйби. До этого и Imagine Dragons отправится в твои динамики с треком Bones. Ну и вот на десерт через пару минут Камрад, Be Mine. Оставайся на волне топовой музыки. Буквально через 10 минут я к тебе вернусь после того, как все эти исполнители прозвучат. Ну а сейчас давай разбираться с актуальным выпуском новостей. 13 часов в Беларуси. Приветствую тебя. Ну и о самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Рома Савосик.
2: Привет, расскажу, сколько новых лесов посадили в Беларуси и как милиция будет работать в выходные.
0: В радиусе новостей.
2: Минобороны Беларуси проводит сбор, посвященный территориальной обороне. Цель сбора – повышение уровня подготовки руководящего состава областных и Минского городского исполнительных комитетов в вопросах территориальной обороны. Рассказали в пресс-службе ведомства. Сегодня пройдут практические занятия и презентации основных типов летательных аппаратов, которые есть на вооружении в белорусской армии. В Беларуси за весенний период создано 18,5 тысяч гектаров новых лесов. Это при том, что всего на год запланировано создание лесных культур на площади практически 19 тысяч гектаров. Больше всего новых лесных насаждений приходится на Гомельскую и Могилевскую область. Минская милиция будет нести службу в усиленном режиме во время проведения последних звонков. Также обеспечивать дорожную безопасность будут экипажи ГАИ. В связи с запланированными мероприятиями по всему городу будут усилены наряды в местах массового отдыха граждан, парках и скверах. В МВД просят с пониманием отнестись к подобным мерам безопасности. Страны НАТО не готовы производить боеприпасы теми темпами, которые потребуются в будущем, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Однако он отметил, что страны Альянса могли бы это исправить, если бы начали работать совместными усилиями. Также напомню, сегодня в Швеции проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО. GTA 6 выйдет без новых переносов 19 ноября. За продвижение игры в Rockstar Games возьмутся этим летом. Ожидается, что это будет одна из самых масштабных видеоигр всех времен. Разработчики рассчитывают, что только за первый квартал после выхода игры смогут заработать на ней $1.5 миллиарда. И в завершении, услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло», а там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. С новостями на этом все, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. В Минске ночью плюс 6-8, днем 19-21 тепла. В Гродно ночью плюс 7-9, днем 20-22 выше нуля. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21 со знаком плюс. В Бресте ночью 8-10 тепла, днем 21-23 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 10-12 выше нуля, днем 22-24 тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на «Радиус FM» только топовая музыка.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 13.32, Матнаш, No My Love на радиус FM, фирменный плотный хаус саунд от британского продюсера Мэтта Нэша. И название песни переводится как «Познай мою любовь», и в пятницу после обеда эта фраза обретает особенный смысл. И вся страна сейчас познает свою любовь к приближающимся выходным. Тему трека про вселенскую любовь. Ученые провели исследование и выяснили, что котики, оказывается, умеют любить пятницу не меньше людей. Биологи доказали, что домашние питомцы прекрасно считывают наше настроение, когда в пятницу хозяева возвращаются домой расслабленными и веселыми, коты получают в два раза больше поглаживаний и внеплановых вкусняшек. Так что твой кот прямо сейчас ждет тебя дома с особым нетерпением. Не подводи пушистого, настраивайся на вечерний вайб и давай сделаем короткую паузу и сверим планы синоптиками, какая погода ждет нас за окном в эти выходные.
1: Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске ночью 6-8 градусов, днем 19-21 со знаком плюс. В Гродно ночью 7-9 тепла, днем 20-22 выше нуля. В Витебске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью от 8 до 10 градусов, днем 21-23 со знаком плюс. В Могилеве ночью 9-11, днем 20-22 выше нуля. Ну а в Гомеле ночью 10-12 градусов, днем 22-24 тепла.
1: Реклама.
2: Привет, что читаешь?
3: 100 техник для спокойной жизни.
2: Помогает?
3: Увы.
2: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая...

0: маме. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
1: Реклама.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Вместе с организатором и продюсером шоу «Фэшн-фабрик» Едвигой Чайковской мы обсудим, как меняется отношение к локальным дизайнерам и почему такие мероприятия крайне важны для страны.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: 12.46, Alok Portugal, The Man Dive into the Ocean на Radius FM. И это фантастический летний коллаб бразильского диджея номер один, авторов хита Feel It Still и крутейшего вокалиста Зиба. Трек буквально пропитан солнцем, шумом волн и атмосферой абсолютной свободы. Вот так в отпуск захотелось, то, что нужно для финиша рабочей недели. И название песни переводится как «Окунись в океан». И в пятницу после обеда это звучит как прямой призыв к действию. Понятно, что до ближайшего настоящего океана нам лететь еще несколько часов, но нашему человеку фантазии не занимать. Лови парочку лайфхаков, как окунуться в океан кайфа прямо сейчас в Минске, исходя из названия трека. Ну, если финанс поют романсы, устраиваем океан прямо в собственной ванной. Насыпаем килограмм морской соли, включаем на колонке крики чаек, закрываем глаза и вуаля, ты на курорте. Ну и еще один лайфхак, если до конца рабочего дня целых 5 минут, просто окунись в океан невозмутимости. На все вопросы коллег отвечай загадочной улыбкой, медленно кивай и плавно плыви в сторону выхода. Выходные уже начинаются. Ну что ж, на этой прекрасной морской ноте мой эфирный заезд заходит к концу. Спасибо каждому, кто провел эти часы на нашей волне, улыбался и заряжался топовой музыкой. Я, Кирилл Громов, отправляюсь отдыхать, но ты никуда не переключайся. Буквально через несколько минут, сразу после свежего выпуска новостей, в эту студию ворвется Леша Якимович. У него уже заготовлена тонна убойного саунда, самые горячие новинки и классные топовые шутки. С тобой был Кирилл Громов. Проведи эти выходные ярко, дыши полной грудью и слушай только хорошую музыку на Радиус FM.
1: Реклама.
2: Телеграм-промбанк.
3: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
4: Спасибо, солнышко. А это тебе.
3: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр. Прямо как на рисунке.
1: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: Ремонт своими руками? Нет.
6: Маяк представляет. Квартирный ответ. С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону +375 44 726 90 08.
7: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
8: Съем его на палочке, съем его в рожке, выберу считалочкой пачку или две.
9: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
1: Реклама.
10: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Задай ритм лету с Вилла Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи Леша Якимович. Мы дождались. Сегодня пятница, 22 мая. Рабочая неделя официально. Все. У нее финишная прямая. Ну и чтобы запустить твое выходное настроение на максимум, лови забавный факт. Сегодня отмечается Всемирный день коктейля «Маргарита». До вечера и настоящих коктейлей нам еще нужно доработать, так сказать, дожить. Но начать расслабляться можно уже сейчас, согласись. И как раз для этого у меня наготове наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд. Без рекламы, без разговоров. 10 топовых треков. Ну и, конечно же, послушаем с тобой Coldplay с мощным треком «We Pray». Также в эфире услышим One Republic с треком Give Me Something. Ну и самым первым к нам залетит Миша Миллер с треком Don't Leave. Ну что ж, давай, отпускай всю эту рабочую суету, выкручивай громкость на максимум и просто кайфуй. У нас пятница, ура! Но перед этим короткие новости, чтобы ты оставался в курсе всех дел. Столица 14.01, привет! О самых актуальных и важных событиях нам расскажет Рома Савосик.
2: Привет, расскажу, сколько в Беларуси женщин-предпринимателей и почему жители Гренландии вышли на протесты.
0: В радиусе новостей.
2: В Туркменистане востребована белорусская продукция. Об этом заявил посол нашей страны. Он отметил, что у двух стран устойчивые торгово-экономические связи. И экономики во многом взаимодополняемые. Это обеспечивает хорошие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества. В Беларуси доля женщин-предпринимателей за 5 лет увеличилась до 42%. Около 85 тысяч белорусок сегодня занимаются бизнесом, консалтингом, рекламой, дизайном, а также развивают индустрию красоты, швейное производство и туризм. Но с каждым годом представительницы прекрасного пола все активнее осваивают традиционно мужские профессии и в сфере грузоперевозок, и в промышленности, и в IT. В Беларуси появятся светофоры с искусственным интеллектом. Новая технология призвана решить проблему хронических заторов на сложных перекрестках. Как обещают власти, искусственный интеллект сможет в реальном времени анализировать плотность трафика и адаптировать работу светофоров под текущую обстановку. Если на одном направлении скапливается больше машин, система самостоятельно изменит фазы, чтобы пропустить поток быстрее. Жители Гренландии вышли на антиамериканские протесты. Триггером для недовольства местных жителей стало открытие нового американского посольства в столице. На улицы вышли сотни жителей, они уверены. Открытие расширенной дипмиссии – это очередной шаг Вашингтона к установлению полного контроля над островом. Жители автономии опасаются реализации планов Дональда Трампа по покупке Гренландии. Физкультура может повлиять на рассеянный склероз. Оказалось, что гормон ирисин, вырабатываемый во время таких упражнений, уменьшает как клинические симптомы склероза, так и потерю нейронов в экспериментальной модели. Также ранее ученые установили, что гормон ирисин, вырабатываемый мышцами во время физических упражнений, может улучшать когнитивные функции и уменьшать нейровоспаление в мышиных моделях болезни Альцгеймера. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 75 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 85 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 4 копейки. И в завершении выиграй умную колонку от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто. Слушай, оценивай и побеждай. Таковы были новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. В Минске ночью плюс 6-8, днем 19-21 тепла. В Гродно ночью плюс 7-9, днем 20-22 выше нуля. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21 со знаком плюс. В Бресте ночью 8-10 тепла, днем 21-23 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 10-12 выше нуля, днем 22-24 тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.

0: Радиус FM.
1: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радиус FM. One Republic. Give me something.

0: Песня о том, как ты из кожи вон лезешь, чтобы доказать кому-то, что ты гораздо круче, чем о тебе думают. Знакомая история, да? Вот пытаешься, так сказать, отрастить ментальные крылья, а тебе при этом говорят: слушай, спустись на землю, а? И вот, кстати говоря, о крыльях. Тут китайские ученые реально заморочились и провели один интересный эксперимент. В общем, они надели на людей VR-очки с огромными цифровыми крыльями и отправили летать в виртуальности. И прикинь, наш мозг настолько пластичен, что его затылочно-височная кора уже через неделю приняла эти пиксельные перья как родные руки и ноги. Мозг просто пожал плечами и сказал: о, крылья, ну класс, теперь мы птиц, полетели. К чему я это вообще? Твой разум способен адаптироваться вообще к любому там космосу. Если ты сам не будешь забивать голову рамками, ты можешь гораздо больше, чем думаешь, а голова уже просто подстроится. Но пока ты не улетел там на своих ментальных крыльях слишком далеко, давай глянем, какую погоду нам обещают синоптики на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске ночью +6, +8, днем +19, +21. В Гродно ночью 7-9 выше нуля.

0: Эти 30.бай или по телефону 7300.
1: 30.33. Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
2: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
2: В движении на Радиус ФМ.
1: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: красиво поет про порванные струны в отношениях. Знакомая же тема, да? Вот упорно пытаться сыграть мелодию любви на том, что, ну, уже окончательно сломано. Это как, когда у тебя на телефоне экран разбился, ну, просто в хлам, но ты продолжаешь уверенно свайпать пальцем по трещинам, делая вид, что это просто новые обои в стиле 3D. Но слушай, если твои струны временно расстроились, вообще забей, мы это все подтянем, и все будет хорошо. Тем более ученые тут выяснили одну крутую штуку. Оказывается, что у пар, которые долго находятся в отношениях, сердца реально начинают биться в унисон. Звучит, ну честно, максимально романтично. Хотя, как по мне, их пульс просто синхронно улетает в космос на одной частоте, когда кто-то один произносит фразу «Нам надо серьезно поговорить». Знакомо, да? В общем, держи правильный ритм и помни, ты все делаешь круто, а чтобы поднять настроение еще выше, залетай прямо сейчас на наш сайт radiosfm.by на музыкальное тестирование. Схема простая. Заходишь, слушаешь треки, голосуешь за те, что реально зашли, отвечаешь на пару незамудренных наших вопросов и автоматически становишься участником розыгрыша умной колонки Алисы. А победителя выберем совсем скоро с помощью рандомайзера. В общем, действуй. Ну а нам пора бы уже с тобой попрощаться. Не навсегда, конечно, просто на выходные. Так что встретимся мы с тобой в 2 часа уже в понедельник. Желаю тебе классных выходных. Хорошенько отдохни и ни о чем не думай. Ну а в новом часу будешь уже в компании Кирилла Громова с его топ-чартом, где он расскажет про самых топовых исполнителей этой недели. В общем-то, не унывай и говорю тебе пока-пока.
1: Лови топовый момент этого утра.
2: Профессор пишет на доске цветными мелками. Голос из задних рядов. Профессор, голубым не видно. Голубые могут пересесть на первый ряд.
1: Слушай пробудителей по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ты когда-нибудь обращал внимание, что все в нашем мире потихоньку становится сенсорным, и с каждым днем все меньше устройств, где нужно прям тыкать кнопки или что-то вращать? Так ли это хорошо? Сегодня и обсудим.
0: Технодзен.
1: Уверен, многие скажут, так а что здесь такого? Гаджеты становятся удобнее, да и эстетичности в них без множества переключателей или клавиш намного больше, и в целом спорить с этим достаточно трудно. Скажу лишь одно, мы, люди, существа осязающие, нам важно чувствовать текстуру, вес и сопротивление. Когда все вокруг превращается в сенсорный экран, мы теряем, скажем так, якоря в физическом мире, и это создает ощущение нереальности происходящего. Как мне кажется, именно поэтому мы зачастую стараемся вернуть себе вот эти старые ощущения, покупая молдовые фотоаппараты, виниловые проигрыватели, да просто возвращаемся к бумажным книгам, чтобы хоть на пару минут почувствовать мир таким, каким он был всего пару лет назад, и перестать гнаться за стремительным потоком эволюции гаджетов.
0: Технодзен.
1: Увы, даже не знаю, какие тут советы давать, да и стоит ли вообще. Думаю, рано или поздно мы точно придем к тому, что все в мире будет управляться какими-нибудь сенсорными экранчиками, и для людей уже будет диковинкой куда-то там самим ходить, что-то нажимать, поэтому предлагаю просто спокойно наблюдать за развитием событий, на которые вряд ли сможем повлиять.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий.
2: Задай ритм лету с Вива Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Сейчас расскажу, как будет выглядеть новая банкнота в 200 рублей и кто устроил беспорядки в Париже. Центр подготовки территориальных войск появится в Борисове. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин участникам сбора, посвященного вопросам обороны в Лидском районе. По его словам, военная и политическая обстановка в мире и вокруг Беларуси остается напряженной, и тенденции по ее нормализации в среднесрочной перспективе нет. Нацбанк Беларуси показал, как будет выглядеть новая банкнота в 200 рублей. Судя по фото, радикальных изменений во внешнем виде денег не предвидится, однако новшество есть. Теперь на ней вместо подписи Павла Прокоповича будет подпись председателя правления Национального банка Романа Головченко. Разумеется, будет заменен и год выпуска банкноты с 2009 на 2026. А также на купюре будет указано название изображенного на банкноте архитектурного сооружения. Белавия возобновила чартерные рейсы в Тунис. Сегодня в 6 утра первый самолет отправился из Минска на средиземноморский курорт. Полеты планируют выполнять каждые 11-12 дней до октября, время в пути 8 часов. Раньше, чтобы добраться в Тунис, приходилось делать несколько пересадок, например, в Стамбуле или Москве. Это было дольше и дороже. США отправят в Польшу дополнительно 5000 военнослужащих. Глава Белого дома Дональд Трамп объяснил, решение принято на фоне победы Карла Навроцкого на президентских выборах и благодаря хорошим личным отношениям с ним. Сейчас в Польшу уже дислоцируются около 10 тысяч американских военных. Массовые беспорядки и погромы устроили в Париже футбольные фанаты накануне финала Кубка Франции. В центре города вспыхнула ожесточенная драка между двумя приехавшими в столицу группами болельщиков. Безопасность в городе экстренно усилили, на улицы вышли более 2000 полицейских. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома, а подписка для этого не нужна. Таковы были новости, о погоде далее.
0: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. В Минске ночью плюс 6-8, днем 19-21 тепла. В Гродно ночью плюс 7-9, днем 20-22 выше нуля. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21 со знаком плюс. В Бресте ночью 8-10 тепла, днем 21-23 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 10-12 выше нуля, днем 22-24 тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Наша.

0: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Всем огромный пламенный привет. Если вы всю неделю искали весомый официальный повод задвинуть подальше рабочие дедлайны, выдохнуть и просто кайфануть под качественный саунд, считайте, вы его нашли. В эфире Радио СФМ время главного, честного и самого горячего музыкального отчета этой недели. В ближайшие 120 минут мы с вами будем работать в режиме музыкальных ревизоров. Выясним, чьи треки за последние 7 дней оказались в дамках, кому ваши клипы и голоса на нашем сайте radiosfm.by указали на выход. У микрофона Кирилл Громов. Напомню, на прошлой неделе на вершине Олимпа у нас заправляли бидеры Экса Faithless с треком New Religion. На второй позиции были Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай. Ган-ган-ган. Ну а золото нашей рейтинговой таблицы в прошлый раз забрали Алан Уокер и Изабелла Мелкман Broken Strings. И прямо сейчас на стартовой 20-й строчке нас встречают невероятно стильный и лиричный парень. Лирик со своей атмосферной работой кассеты.
0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM. Радиус FM.

0: 19-я строчка осталась за американским рэп-десантом. Ну а мы двигаемся далее. И перед тем, как узнать, кто же закрепился на 18-м месте, давайте ненадолго включим наш внутренний навигатор, совершим прыжок через океан, а там все просто. На 5-й позиции Bruno Mars, I Just Might.
1: Топ Билборд.
0: 4-е место достается Оливии Дин в этом рейтинговом списке с треком «Man I Need». Под номером 3 Оливия Родриго «Drop Dead». Элла Лангли сегодня номер 2 «Be Sure». И золото чарта Billboard забирает Элла Лангли «Choosing Texas». Американцы сейчас массово ударились в этот ковбойский кантри-вайб, но наше внимание привлекла 74-я позиция этого рейтинга. Там расположился дуэт поп-королева Мадонна и главная любимица зумеров Сабрина Карпентер с треком «Bring Your Love». Две абсолютно разные музыкальные эпохи объединились, чтобы выдать 100-процентный трек. Слушай.
1: Топ Билборд.
2: Топ-чарт радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: На 18-м месте уверенно расположился наш парень Тимошенко со своим фирменным, пробивающим до мурашек саундом «You make me feel». Бодрит нереально, согласись. Ну а мы летим дальше по нашей музыкальной трассе, и пришло время активизировать твою интуицию и заглянуть в будущее. Время рубрики «Fresh Прогноз». Сегодня мы делаем большую ставку на молодую и очень перспективную исполнительницу Оливию Мерш и ее свежую, невероятно красивую новинку под названием «Roll». Слушаем, оцениваем и не забываем кликать на сайте, если хочешь увидеть Оливию в основном списке на следующей неделе.
2: Фреш прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17-ю строчку нашего хит-парада сегодня оккупировала несравненная Тейлор Свифт со своей монументальной и драматичной песней «The Fate of Ophelia». Но сейчас мы официально открываем временной портал и отправляемся в прошлое. Время нашей традиционной перемотки. Отматываем счетчик ровно на 8 лет назад и переносимся в классный 2018 год. Помните, под какой трек мы тогда зажигали на летних террасах и взрывали танцполы? Из каждого авто, из каждого открытого окна Минска гремела британская красотка Рита Ора со своим супертреком «Let You Love Me». Песня тогда установила абсолютный рекорд в британских чартах, став 13-м треком Риты, вошедшим в топ-10.
0: Перемотка.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
2: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Питая всего 9,99 за килограмм.
0: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Реклама. Топ-чарт.
4: Радиус FM.
5: На 16-м месте у нас обосновалась британская звезда Рэй. О ней мы еще подробно поговорим чуть позже. Ну а мы не сбавляем обороты и отправляемся в путешествие на другой конец планеты, чтобы узнать, от чего прямо сейчас ходит с ума на самом солнечном континенте. Заглянем на австралийский чарт. На 82-й строчке там сейчас вовсю штурмует хит-парады качающий электронный тандем Disco Lines и Tinashe и их дерзкий стильный клубный боевик No Brook Boys. Встречай!
3: Топ-чарт Радио FM с Кириллом Громовым.
6: Disco.

0: мы официально заходим в красную зону, нашу первую пятерку сильнейших, и открывает топ-5 сегодня французский хитмейкер Kungs вместе с Theophilus London, их нео-диско-шедевр Galaxy. Ну а теперь наша особенная гордость, где мы поддерживаем отечественного производителя качественного звука, сегодня слушаем невероятно талантливый белорусский проект Hello Match со свежим, глубоким и очень стильным синглом Cutting Cords.
1: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: На четвертом месте сегодня остановился Альберт Брайт со своим диким и необузданным треком Wild. Ему не хватило совсем вот чуть-чуть, чтобы ворваться на пьедестал. Плотность ваших голосов на этой неделе была просто запредельной, и перед тем, как объявить заветную тройку лидеров, у нас есть еще один мощный музыкальный подарок от отечественной сцены. Встречай проект Juicy Beat и качающий вечерний сингл Phoenix in the Night.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Конфеты шоколадные Мерси, Германия. 14 рублей 99 копеек за 250 грамм. Мороженое лакомка Ингман. 1 рубль 59 копеек за 70 грамм. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375 44 788 88 80.
1: Возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Белагропромбанк.
3: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
4: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
5: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
7: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
8: Реклама.
9: Ты слушаешь?
10: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
8: Радиус FM.
11: Финишная прямая нашего хит-парада. И почетную бронзовую медаль сегодня забирает проект Earbooks со своим стильным и завораживающим треком Graceland. На прошлой неделе они были на других позициях, но наш чарт — штука суровая и непредсказуемая. Сегодня твои голоса распределили места именно так. Третье место — это великолепный результат. Поздравляем ребят с заслуженной бронзой. Прыгаем в этот звук.
8: Тройка лидеров этой недели.
9: ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
8: Третье.
9: Третье место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро сегодня уверенно забирает роскошный дуэт Bebe Rexha – Faithless и их мощный электронный манифест New Religion. На прошлой неделе они правили балом, но сегодня им пришлось немного уступить натиску нового лидера. Да, до самой вершины им не хватило совсем чуть-чуть, но кто же стал новым королем или королевой этой недели? Прежде чем я вскрою наш секретный конверт, давай еще раз быстренько пробежимся глазами по всей нашей горячей десятке лидеров. Ее сегодня замыкали Don Diablo и Fits and the Tantrums – Radio Baby.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 были Alok и Portugal The Man – Dive Into The Ocean. Alan Walker и Isabella Melkman сегодня забрали 8-ю строчку Broken Strings. Под номером 7 – Клан Карусель – Right. KDDK и Alex Salta в шестерку попали – One and Two. На 5-й позиции – Kangst и Aphilis London – Galaxy. Альберт Брай сегодня забрал 4-е место – Wild. Замыкает тройку лидеров Airbox – Graceland. Под номером 2 – Bebe Rexha – Faithless – New Religion. И наш новый номер 1, а также абсолютный триумфатор недели – это проекты Манбек, София Рейс и Луиза Сонза со своим взрывным интернациональным треком «Not You». Вот это невероятный рывок. Суровый казахский бас Иманбека в сочетании с горячим латиноамериканским вокалом девочек сегодня официально забирается на трон. На этой мажорной ноте наш музыкальный отчет завершен. С тобой был Кирилл Громов. Не забывай активно кликать за своих любимых артистов на сайте radiusfm.by. Формируй топ следующей недели и живи ярко. Услышимся ровно через 7 дней в это же время. Пока-пока.
3: Первое.
1: Первое место.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Мне кажется, вечером в пятницу абсолютно все новости воспринимаются исключительно с улыбкой, исключительно позитивно. Даже новость о том, что в эти выходные погода слегка захандрит. Но мы-то с тобой не хандрим, мы-то с тобой наполняемся позитивом. Нас переполняют яркие эмоции, огромное количество планов, я уверена, на эти выходные. Так что давай прямо сейчас заканчивать все дела. Тем более, что в Минске, как ни крути, хорошая погода. Пока солнце, плюс 19. Ощущается, мне кажется, как все 25. Ну, жарко, правда. И ты знаешь, какое-то особое пятничное настроение абсолютно у всех, чего и тебе желаю. Пожалуйста, вместе со мной с Олей Венско подзаряжайся топовой музыкой Радио СФМ. И после выпуска новостей я сразу специально для тебя позову в эту студию красавчика Дамиана Давида. Его знаменитый трек «Like Summer», такой расслабляющий, пятничный, абсолютно на 100%. Обязательно послушаем совсем скоро. 17.00 в Беларуси. А вот как изменится погода, расскажет Наташа Ленская, моя коллега. Она со мной коротает этот пятничный вечер. Наташа, привет. О чем расскажешь?
2: Привет. В этом выпуске я расскажу о том, что Минск выбран молодежной столицей СНГ, а британцы всерьез напуганы искусственным интеллектом.
0: В радиусе новостей.
2: В Лиском районе проходит сбор военной безопасности и обороны государства. Участвуют представители Совбеза, Минобороны, Генштаба и исполкомов. Министр обороны заявил, Беларусь повысит оснащенность войск территориальной обороны. Им нужны современные беспилотники, оружие, инженерные боеприпасы. Цель – повысить подготовку руководящего состава по вопросам теробороны. Минск станет молодежной столицей СНГ в 2020 году. Совета Безопасности ООН. Причина – преднамеренный удар вооруженных сил Украины по общежитию в Старобельске, где жили несовершеннолетние и студенты.

0: Атака произошла ночью. Четверо погибших, 39 пострадавших. Под завалами могут находиться еще порядка 18 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Количество вакансий для выпускников в Великобритании упало до минимума за 8 лет. Причина – развитие искусственного интеллекта. Соискатели рассылают сотни резюме, но не получают ответа. Их заявки тоже рассматривает нейросеть. С конца 2022 года количество вакансий для людей 22-25 лет сократилось на 13%. Особенно уязвимы творческие профессии – фотографы, сценаристы, модельеры. Британский союз писателей предлагает авторам защищаться наклейкой «Написано человеком». Белорусская спортсменка Александра Соснович сегодня проиграла в финале квалификации теннисного турнира «Ролан-Гаррос» в Париже. Соснович противостояла испанская теннисистка Марина Бассольс-Рибера. Ранее квалификацию покинули белорусская Ирина Шиманович и Алена Фолей. Первая ракетка мира, белорусская Арина Соболенко, выступит на турнире без квалификации. Коммерческая информация. В честь дня рождения сети Эдика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8 029 324 66 66. Это все новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
5: Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. В Минске ночью плюс 6-8, днем плюс 19-21. В Гродно ночью 7-9 тепла, днем плюс 20-22. В Витебске ночью 8-10, выше 0, днем плюс 19-21. В Бресте ночью 8-10 тепла, днем 21-23 градуса. В Могилеве ночью 9-11, днем 20-22 тепла. И в Гомеле ночью плюс 10-12. Днем 22-24 градуса тепла. В студии работала Наталья Еленская. Служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
5: «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». «Тачки тайм».
1: Ой, что было, расскажу. 17:15, точное, драйвовое, пятничное, прекрасное. Оказывается, в Беларуси в последнее время часто стали приходить сообщения о якобы дорожных штрафах, за которыми скрываются злоумышленники. Реагировать на такие сообщения не нужно открывать какие-то ссылки, тем более. Ну вот, например, эти сообщения подписаны от ГИБДД Беларуси или Республиканского центра обработки дорожных штрафов Беларуси. Так вот, знаете, никаких таких организаций в нашей стране не существует. Это уже подсказка о том, что сообщение липовое. Ну и вообще, надо помнить про то, что внизу, как правило, таких рассылок стоит МВД, нижнее подчеркивание, ПЛ. Обрати внимание, это еще, между прочим, признак того, что это мошенники. Ну и в целом ГАИ напоминает про то, что мы не рассылаем ссылки на оплату штрафов и не предлагаем переводить деньги через сторонние сервисы, а тем более указывать такие срочные меры, мол, осталось всего 3 часа для своевременной оплаты. В общем, это чистый фишинг, помни об этом, и в МВД подчеркивает. Госавтоинспекция Беларуси не рассылает ссылки на оплату штрафов, не предлагает переводить деньги через сторонние сервисы. Оплатить штраф можно только через ЕРИБ, банк или почту, а лучше вообще не нарушать. Да, я понимаю, драйвовая музыка Радиус ФМ, она вдохновляет на скорости, но тем не менее. Давай-ка пусть лучше заряжаются твои внутренние батарейки, а просто делай звук погромче, наслаждаясь этим потрясающим пятничным вечером.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17:22 точное, драйвовое. Друзья, выходные, правда, обещают быть драйвовыми. А знаете ли вы, что будет возможность посмотреть на привидения в агрогородке Гольшаны? Да, есть там такая интересная история, интересная легенда, касается она Софии Гольшанской. Кто такая? Вот узнаешь, приехав на этот очень интересный праздник. Тебя ожидает вечер интерактивных представлений, живой музыки и мистики. В программе «Ожившие легенды», «Старинная кадриль», выступление ансамбля «Субито», театр песни и танца «Импульс», а также дискотека в стиле 90-х и огненное шоу. Но самое главное, обещают встречу с привидением Софии Гольшанской. Мне кажется, все это крайне интересно, и самое время, мне кажется, выходные классные будут, самое время путешествовать по родной Беларуси, и, конечно же, в дорогу брать с собой топовую музыку Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Вода минеральная на Беглаве, газированная Грузия. 2 рубля 49 копеек за литр. Форель слабосоленая. Океан в подарок. 12 рублей 99 копеек за 200 грамм. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Великое князство Сула запрошає провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Мне кажется, главное слово этого вечера – это все-таки пятница. Просто слово «пятница», которое произносишь на улыбке, с вдохновением, с придыханием. И становится как-то хорошо, приятненько и даже тепленько немножечко. Насколько вообще потеплеет или не потеплеет завтра в Беларуси, расскажу совсем скоро. Пока о горяченьком, о горячих треках «Алекс Борин» совсем скоро. Немецкий саунд-продюсер «Purple Disco Machine». И «Драконы». Они же «Imagine Dragons», если что, «Naturals». Вчера в Минске вечером была стихия. Вот, мне кажется, идеальная подложка для дождя, штормового ветра, который случился именно этот трек. А вот что будет завтра, в субботу, 23 мая?
0: Радиус FM о погоде.
1: Ожидаем переменную облачность, а вот еще слабый туман с утра. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Что касается дневных показателей, то они будут следующими. Весьма приятными, весенними. В Бресте 21-23, выше нуля переменная облачность. В Гродно 20-22 со знаком плюс. Далее смотрим Минск 19-21, выше нуля. В Витебске тоже 19-21 и без осадков. В Могилеве до 22 со знаком плюс. В Гомеле будет теплее всего из областных центров. 22-24, выше нуля.
0: Реклама.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
4: Авто продавай на «Бутик Автобай».
3: Авто меняй на «Бутик Автобай».
4: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
5: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой.
6: Колбаса вареная, мортадела новая, высший сорт, гродненский мясокомбинат. Всего 5,39 за 580 грамм.
7: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
8: Мечтаете о стильном лете? Элема дарит еще больше скидок. С 19 по 25 мая скидка до 25% на новую летнюю коллекцию.

0: Jilly.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17.43, точное драйвовое, с приходом вечера пятницы хочется чего-то, ну, как минимум, погорячее. Как насчет чашки чая Такамори? Тем более здесь огромное количество вкусов, вариантов, которые точно, мне кажется, отобразят все фантазии пятничного вечера. Фантазий, надеюсь, у тебя много. Делись, пожалуйста, ими у нас в телеграм-канале Радиус ФМ. Заходи, смотри, какое классное видео мы здесь разместили. Мы его обозначили так. Это мы с коллегами после фразы руководителя «Решите сами, как лучше сделать». Или еще лучше «Решите сами, кто это сделал». Это самое главное к понедельнику, к утру. Пожалуйста, в общем, придумай, как описать это забавное видео. Здесь морские котики дерутся. И получи от меня фантазийный набор чая Такамори.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка. Радиус.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Новость без конца.
1: У нас на телеграм-канале Радиус ФМ два котика морских подрались. Посмотри на эту улыбательную историю, напиши свой комментарий. Кое-что прямо сейчас зачитаю. Победителю достанется набор чая «Такамори». Так, это вот на работе мы решаем, кто будет делать отчет первым, пишет Настя. Ну, похоже. Вообще, вы знаете, про работу в пятницу, мне кажется, грешно прям говорить. Это вот все что угодно, только не про нее. Или вот, например, это я с братом в детстве дерусь из-за того, что у него кусок батончика, разделенного пополам, оказался больше на 1 миллиметр. Как я вас понимаю, у меня тоже был брат и сестра, мы с ними постоянно что-то делили по миллиметрам в буквальном смысле. Так, или, например, Юля пишет, видимо, в преддверии школьных выпускных, это просто драка между девчонками, ты зачем купила такое же платье на выпускной, как у меня, а? Или вот еще такая версия, ты первая клади трубку, нет, ты первая клади, нет, ты, а вот и не подеремся. В общем, такая интересная история. Юлиана написала нам тоже очень классное сообщение. Я тюлень, но ругаться мне лень. Вообще, в пятницу вечером действительно все как будто немножко лень. Но тем не менее. Так, давайте-ка выбирать уже победителя. Ленчик тут тоже нам хорошее сообщение написала. А что? Это обычная ситуация в родительском чате. Я понимаю, особенно в преддверии школьных выпускных. Так, кому же мы отдадим все-таки набор чая «Такамори»? Просто вариантов хороших много. Я пытаюсь прям сердцем почувствовать тот самый вариант. Или вот еще. А вот давайте, вот Владимир, ваше сообщение. Это та самая выскочка в классе, которой все кричали: «Да пусти ты свою руку!» Так, все знают, что ты знаешь, Владимир. Владимир, я знаю, что ваше сообщение я признаю самым лучшим. Именно вы получаете от нас набор чая «Такамори». Поздравляю всем остальным авторам. Говорю спасибо, вы меня улыбнули. Всех с пятницей.
0: «Автодрайв» на Радиус ФМ. Реклама.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Привет. Что читаешь?
4: 100 техник для спокойной жизни.
3: Помогает?
4: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в «Белгосстрахе». Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в «Белгосстрахе» акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
5: «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
6: Ремонт своими руками? Нет.
7: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону +375-44-726-90-08.
8: Мы ножки, мы мечты. Читаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
9: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Ликфарм», Беларусь.
10: 31 мая «Супер Лото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
11: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
12: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
13: Приходит мужик в магазин и говорит: «Дайте мне, пожалуйста, наполнитель для кота». Продавец говорит: «Ну, вообще-то, это магазин для таксидермистов».
14: Где он был неправ?
15: Ужас, ужас, ужас.
0: Слушай «Пробудителей» по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM.

Радиус FM. Радиус FM. Наше. Тату.

0: Автодрайв. Топовая музыка. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Вечером в пятницу самое время подзаряжаться. Во-первых, классной компанией, классными людьми, с которыми так, возможно, хотелось увидеть на протяжении всей рабочей недели. Конечно же, очень хочется вместе устроить такое припати, что ли, выходных. Давай-ка наполним это пространство топовой музыкой Радио ZFM. Совсем скоро Naked и Portugal The Man. А еще в часе наступающем мы будем играть в Абракадабру. Именно сегодня узнаем, кому же достанется классная Яндекс-станция Алиса. У тебя, кстати, есть еще шанс попасть. И заходи в наш телеграм-канал Радио ZFM, отгадывай абракадабру по подсказочкам. Становись победителем. Ждем звоночек 18:20 примерно, но пока дождались начала нового часа. 18:01 в Беларуси. Все вместе дождались и Наташу Ленскую. Она принесла самые интересные новости на этот момент. Наташ, привет. О чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Далее расскажу о вакансии в Минске с зарплатой в 12 тысяч и том, какой спортсмен пополнил список миллиардеров.
0: В радиусе новостей.
2: В Ашхабаде прошло заседание глав правительств СНГ. Беларусь представлял премьер-министр Александр Турчин. На повестке цифровая трансформация отрасли экономики и развитие транспортных коридоров. Удобные маршруты облегчают торговлю и повышают устойчивость стран. Перед заседанием Турчин встретился с президентом Туркменистана. Стороны заявили о взаимной заинтересованности и в сотрудничестве. В Минске проходит форум женщин-предпринимателей союзного государства «Женщины. Бизнес. Будущее». Из России приехали представительницы 19 регионов. Участницы посетили крупные предприятия и познакомились со знаковыми местами столицы. Во второй день форума подписали соглашение, заключили крупные контракты и наградили победительниц конкурса «Женщина года». В Беларуси появилась вакансия зарплатой почти 12 тысяч рублей. Банковский процессинговый центр ищет генерального директора. Требования серьезные. Высшее экономическое или техническое образование, желательно в сфере IT. Опыт работы в банковской сфере или IT-компаниях, связанных с автоматизацией банковской деятельности. Стаж на руководящих должностях не менее 6 лет. Плюсом будет степень MBA и хороший деловой английский. Qatar Airways отменила премии сотрудникам из-за убытков от конфликта на Ближнем Востоке. Авиакомпания выполняет менее 60% расписания, маршруты и графики нарушены. В руководстве заявили, приоритет – долгосрочная стабильность. Бонусы сотрудникам начали платить только 3 года назад. Их размер составлял от нескольких недель до нескольких месяцев зарплаты. Аргентинский футболист Лионель Месси пополнил список спортсменов-миллиардеров. Его состояние с учетом налогов, доходов от инвестиций и спонсорства превысило $1 миллиард. Решающую роль сыграл контракт с Интер Майами. В него включили пункт о разделе доходов от телетрансляций. Также Месси инвестировал в недвижимость и сети ресторанов в Аргентине. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 75 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 85 копеек, 10 китайских юаней, 4 рубля 4 копейки. И последнее, твой шанс забрать умную колонку на сайте radiusfm.by. Тебе нужно пройти наш музыкальный тест. Слушай фрагменты песен, ставь им оценки, обязательно заверши тест. Твоя колонка уже ждет тебя. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. В Минске ночью плюс 6-8, днем плюс 19-21. В Гродно ночью 7-9 тепла, днем плюс 20-22. В Витебске ночью 8-10, выше 0, днем плюс 19-21. В Бресте ночью 8-10 тепла, днем 21-23 градуса. В Могилеве ночью 9-11, днем 20-22 тепла. И в Гомеле ночью плюс 10-12. Днем 22-24 градуса тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. На Радиус FM Автодрайв. Абракадабра.
1: 18.13, точно, драйвово. Еще раз всем большой-большой привет. И еще раз напоминаю про возможность заполучить от Радиус FM уникальный подарок с Яндекс.Станцию Алиса. Алиса всем желает классной пятницы. И я вот спросила у Алисы: Алиса, как добавить драйва в жизнь? Она говорит, сделай то, чего ты никогда не делал. Вот, например, ты никогда не участвовал в Абракадабре, сделай это и почувствуешь, сколько классной энергии придет в твою жизнь. А поучаствовать можно, ну, очень просто. Зайдя в телеграм-канал Радиус FM, заходишь, смотришь, тут у нас такой классный квест, он так и называется, Абракадабра. Подсказочки. Например, вот это то, о чем идет речь, то, что мы загадали, настолько давно используется человеком, что в дикой природе он практически не встречается. Это помогает при тошноте, а в Европе в средние века это ценилось на вес золота. О чем идет речь, догадайся, напиши в комментах свой ответ и жди мой звоночек совсем скоро.
0: Автодрайв на Радиус FM.
2: I'm

0: Радиус FM. На Радиус FM Автодрайв. Абракадабра.
1: Шикарная пятница на календаре и такое же шикарное настроение у девушки по имени Ирина. Ирина, привет. Алло.
2: Ой, меня зовут Татьяна.
1: А, Татьяна вас зовут. Татьяна, очень приятно. Татьяна, что-то мне тут кто-то неправильную информацию подсказал. Но в любом случае, раззнакомились. Меня зовут Ольга, а это Абракадабра, а это Радиус FM. Все сходится. Татьяна. Алло. Танюша,
2: да.
1: Хорошо нас слышно?
2: Да.
1: Надеюсь, что и дальше будет все хорошо слышно, потому что задача прямо сейчас попробовать с первой попытки отгадать, за какими же наушниками прячется топовый трек Радиус FM. Циферки от 1 до 7. Выбирай, пожалуйста, называй. Я желаю тебе удачи. Задача отгадать именно с первой попытки, потому что у нас уже есть девушка, которая это сделала с первой попытки. Ее зовут Валя. Валя тоже на связи с нами. Валя, привет. Алло.
3: Привет.
1: Валь, Валь, ну пожелай что-нибудь своей прекрасной сопернице.
3: Ой, желаю удачи только своему конкуренту.
1: Все, все. Таня, принято?
3: Да.
1: В таком случае, называй циферку от 1 до 7. Любую.
3: 7.
1: Еще раз, можно? Звук ушел куда-то.
3: 4.
1: Цифра 4. А у тебя что-то с цифрой 4 вообще связанного? Ну, каким-то образом, может быть.
3: Да, по жизни. Квартира под номером 4.
1: А, квартира под номером 4 у тебя? То есть ты живешь в квартире под номером 4?
3: Да.
1: Ого! Ты понимаешь, какая история? Это же топовый трек Радиус FM, Алекс Ворен, вау! Это значит, что ты отгадала! Танюша! Танюша в шоке,
3: да,
1: просто. Танюша в шоке,
3: да,
1: пребывает. Я пока поставлю сообщение вчерашней участнице.
4: Привет, меня зовут Паша,
1: участника.
4: Я участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус FM в наушниках под номером 4.
1: Ну все, все совпало. Это значит, что Валя, Валь, возвращайся в наш эфир.
3: Да-да-да.
1: Это значит, что между вами баттл сейчас будет происходить. Такое
3: хорошо
1: бывает. Итак, смотрите, я сейчас загадаю трек. Мы тут его специально зашамкали, скомкали. То есть сразу прям непонятно, что это за трек. Но вы наверняка,
3: да,
1: его хорошо знаете. Достаточно назвать либо саму песню, либо исполнителя, хорошо? Только
3: хорошо,
1: когда догадаетесь, не нужно сразу выкрикивать ответ. Просто букву «Я» кричите. Хорошо?
3: Угу.
1: Этого достаточно будет.
3: Да.
1: И после этого называете ответ. Поехали. Итак, песенка выходит в эфир. Так, кто был первым?
3: Я.
1: Я, это была у нас... Валя.
3: Валя.
1: Валя с нами была на связи. Валь, ну называйте, что это же за хит такой тут у нас пытался пробиться в эфир?
3: Худи, надену худи.
1: Надену худи! Так, а кто исполняет? Ну, хоть одного. Назовете красавчик? Джиган, да, есть в этом списке Джиган. А, тут, слушайте, прям там целая фанатская группа за вас болеет. Да, действительно, да. Ну, такая погода будет в эти выходные, что без худи, правда, не обойдется история, но об этом подробнее чуть позже узнаем. Огромное говорю спасибо Танюше за участие. Таня обязательно повезет,
3: да,
1: в чем-то еще, потому что полоса везения вот в эти секунды уже началась. Благодаря Радиус FM, благодаря Абракадабре. Ну, а Валю поздравляю. Яндекс.Станция Алиса, ваша от Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Кофе растворимый Nescafe Gold всего 22,99 за 190 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
5: 31 мая Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
0: Реклама.
6: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». «Автодрайв».
1: 18:35, буквально несколько минут назад завершилась наша замечательная абракадабра. Еще раз поздравляем Валентину с победой. Напомню, что главный приз этой недели забрала Валентина Яндекс.Станцию Алиса. Ну и много чего интересного, классного мы подготовили для тебя на следующую неделю. Да, в вечернем шоу будут новые игровые рубрики, новые классные подарки от наших партнеров. И я скажу тебе больше, у меня появится нейропомощница в эфире. Прикинь, как это будет круто. Но все услышим вместе. Я уверена, тебе это понравится, еще больше новых эмоций. Ну а что, лето грядущее вдохновляет. Так что следи, пожалуйста, за нашими соцсетями, за нашим телеграм-каналом Радиус ФМ, подписывайся. И, конечно же, оставайся с нами в компании Радиус ФМ. Здесь самая топовая музыка 24/7. Fast Boy совсем скоро. Также еще больше драйва от красотки Pink. И если кому-то душа вот подсказывает, что романтики бы, вот расслабляющую какую-то такую вдохновляющую композицию послушаем от Moses and Million on My Soul. Говорили про то, что погода ближе к выходным испортится. Я вот смотрю на завтрашний прогноз, ну ничего тут прям такого устрашающего не вижу. Подробности далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: Ну, конечно, я понимаю, с этой недели некоторые белорусские города привыкли, что будет плюс 29, а уже вот по-другому будет складываться картина, но не менее приятно. В Дресде 21-23 со знаком плюс без осадков. Далее смотрим завтра в Гродно 20-22 выше нуля, переменная облачность и тоже без дождей. Без осадков будет и в Минске плюс 21, в Витебске тоже 19-21 и переменная облачность. В Могилеве 20-22, в Гомеле теплее всего из областных центров 22-24 и тоже без осадков.

21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте бутикавто.бай. Бутик Авто. Авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.

0: распространителей.
1: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
2: Спасибо, солнышко. А это тебе.
1: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
3: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Реклама.
6: Топ-чарт.
5: Топ-чарт Радиус FM.
6: Радиус FM.
5: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
6: Голосуй.
5: Голосуй на сайте radiusfm.by.
6: Слушай.
5: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
6: Радиус FM.
5: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.45, точное, драйвовое. Я желаю тебе самого классного настроения. Вечер в пятницу наконец-таки вступает окончательно в свои права. И наверняка у тебя на эти выходные огромное количество планов, в том числе наверняка они связаны именно с отдыхом. Так вот, будучи на отдыхе, помни про то, что вокруг летают шмели. Да, понятное дело, весна, все цветет вокруг. Но вот укус шмеля, напоминают специалисты, может спровоцировать анафилактический шок, а он может привести к летальному исходу. По словам экспертов, чтобы шмель укусил, его нужно прям очень сильно потревожить, буквально наступить на него. Обычно насекомое не особо-то враждебно настроено. Оно можно его даже потрогать, якобы он может просто перелететь на другой цветок. Но вот если шмель сядет под одежду или зацепится в складках, он обязательно нападет. Конечно, тут нужно учитывать все нюансы. После укуса, возможно, головокружение, слабость, отек лица, губ, языка, трудности с дыханием. И вот тут обязательно нужно вызвать врача. Помню про это, потому что сам болевой синдром после укуса проходит быстро, а вот яд насекомого действует медленно. Поэтому важно как можно скорее обработать место укуса, например, хлоргексидином, приложить холодный компресс и принять антигистаминные препараты. Вот что должно быть в твоей аптечке во время отдыха, где-нибудь там на даче, как вариант. Ну а Радиус ФМ желает тебе классного отдыха под топовую музыку. Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.52 точно драйвово, и сейчас на маркетплейсах вирусятся такие увеличенные товары. Вот, например, метровая пилочка для ногтей. Мне кажется, это классный подарок для любимого мастера по маникюру. Ну и просто для себя, для самой, чтобы нервы поуспокаивать. И мне кажется, вот как тут пишут специалисты, это действительно настоящий Оскар в сфере заботы о красоте маникюра клиента. Стоит эта история очень-очень недорого, например, около 20 рублей. Цена немножечко варьируется в зависимости от поставщика, а пилка в высоту имеет 60 сантиметров, но она, правда, мягко говоря, не маленькая, и при этом покрыта настоящим абразивным вот таким материалом. Интересно выглядит и при этом абсолютно рабочий инструмент. Также сейчас такие огромные заколки вирусятся, это тоже сейчас в большущем тренде. Мы привыкли к маленьким таким заколочкам, а вот сейчас они прям вот размером с ладонь примерно, и тут же специалисты, стилисты предлагают эту историю использовать на голове, завязывать красивые хвосты, где-то сбоку крепить. В общем, выглядит это необычно, как минимум привлекает внимание. Ну, я привлекаю твое внимание к тому, что с понедельника вечерний эфир Радио ФМ будет обновлен, потому что мы готовимся к лету вместе с тобой, тебя готовим. Будем разыгрывать специальные подарочки от нашего самого классного партнера, компании Модум. У нас будут тревел-косметички. Готовься, это все в абракадабре. А еще у нас появится новая классная музыкальная рубрика, и в рамках рубрики будет у меня нейропомощница. Как ее зовут? Пусть это будет небольшой секретик. Буду держать пальчики за то, чтобы все получилось, но я уверена, это будет еще больше драйва, еще больше шуток, еще больше яркого настроения. Оставайся в компании Радио ФМ 24/7. Бери на собой в свои большие выходные. Оттого они будут только ярче, еще более музыкальные. У нас здесь только топовая музыка. Марк Дам. Самое ближайшее время. Я Оля Венская говорю. Пока. До встречи в понедельник.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.
4: Алиса, как слушать музыку без подписки?
5: Все просто. Слушай Радиус FM.
4: Алиса.
5: Уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Беларуси 19 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, далее расскажу, когда в Минске начинается музыкально-туристический сезон и почему Дубай стал доступнее для туристов. Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич провел встречу с послом Венесуэлы Франклином Рамиросом Араки. Он завершает свою дипмиссию в Беларуси. Стороны отметили, что отношения между странами всегда характеризовались дружественной тональностью и высоким уровнем доверия. Белорусская сторона готова к дальнейшему диалогу на принципах взаимного уважения и поддержки. В Минске завтра стартует летний музыкально-туристический сезон в программе «Классика у ратуши», сцены для молодежных любительских театров и возрождение проекта для уличных музыкантов «Пешеходка». Молодые артисты смогут выступать у Дворца спорта в Лушицком парке и Верхнем городе. Лучшие в перспективе выступят на крупных городских фестивалях. Программа концертов под открытым небом составлена на весь сезон. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева по урегулированию конфликта в Украине сейчас не ведутся, но США готовы выступать посредником. При этом Вашингтон не заинтересован в бесконечных встречах, которые ни к чему не приводят. Рубио считает, что конфликт не имеет военного решения. По его мнению, он может завершиться только переговорами, а не военной победой той или другой страны. В Лондоне применяют камеры со сканированием и распознаванием лиц в реальном времени. Они автоматически сверяют прохожих с полицейской базой данных. Технология помогает идентифицировать обвиняемых в грабежах и изнасилованиях. Критики утверждают, технология подрывает презумпцию невиновности, превращая каждого прохожего в потенциального подозреваемого. Великобритания – один из европейских лидеров по внедрению таких видеосистем. Отдых в Дубае стал доступнее. Власти временно до 30 июня отменили туристический сбор «Туризм Дирхам». Также отменили 7% муниципальный сбор к счетам в отелях и ресторанах. Отели уже снизили цены из-за сокращения турпотока и начала летнего сезона. Так что туристам удастся сэкономить. К слову, сегодня Белавия возобновила рейсы в Дубай. Пока летать будут 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи «Алиса, включи Радиус ФМ» и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости о погоде далее.
0: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. В Минске ночью плюс 6-8, днем плюс 19-21. В Гродно ночью 7-9 тепла, днем плюс 20-22. В Витебске ночью 8-10, выше 0, днем плюс 19-21. В Бресте ночью 8-10 тепла, днем 21-23 градуса. В Могилеве ночью 9-11, днем 20-22 тепла. И в Гомеле ночью плюс 10-12. Днем 22-24 градуса тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Через 3 минуты в эфире музыкальный проект «В движении». Зарядись ритмом выходных.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
7: Наш

0: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
1: Добрый-добрый вечер. В эфире «В движении» на Радиус FM. С тобой Леша Якимович. И у нас сегодня 22 мая, и мы создаем настроение для того, чтобы ворваться в топовые, а главное, ритмичные выходные. И открываем наш вечер треком, который хватает за живое. Ну, как будто написан специально для этого момента. И этому, кстати, есть научное объяснение. Недавние исследования показали, что при прослушивании музыки происходит синхронизация мозговой активности с ее ритмами. Причем максимальный эффект единения с музыкой достигается при определенном темпе. Иными словами, когда Gang Speed начинает играть, твой мозг буквально настраивается на одну волну с битом. И ты уже не выбираешь, а просто двигаешься в этом потоке. Так что скорее слушаем Gang Speed, Эмилио, Папарацци.
0: В движении.

0: Новая версия легендарной Poker Face звучит так, что, ну, устоять просто невозможно. И, кстати, вот в эти выходные в Минске есть отличный повод оторваться от экранов и провести время с пользой. Тоже от этого оторваться просто невозможно. В общем, с 24 по 26 мая площадь у Дворца спорта превратится в уголок татарской культуры. В столице впервые пройдут Дни Казани. Гостей ждут гастрономические сюрпризы, ремесленная ярмарка, концерты и бесплатные активности для всех возрастов. Когда вокруг столько вкусного и интересного, единственное, что остается, это впустить в себя это тепло и поделиться им с близким. А мы прямо сейчас слушаем трек, который так и кричит: «Я люблю тебя». I love you. Слушаем.
1: Радиус FM.
2: Радиус FM.

0: Эд Ширан не зря назвал свой трек про вредные привычки. Его бит сам по себе заразен. И, наверное, также эпично можно описать недавнюю историю из Пинского района, где молодая косуля решила прогуляться по городу. Животное забежало на территорию школы, где его заметили перепуганные, но очень впечатленные ученики. Учителя оперативно вызвали спасателей, и косулю благополучно вернули в лес. А некоторые школьники потом признавали, что такое необычное происшествие запомнится им еще надолго. Но чтобы завтра твои прогулки по выходным не прервал дождь, сделаем паузу на прогноз погоды.
1: Радиус FM. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. В Минске ночью плюс 6-8, днем плюс 19-21. В Гродно ночью 7-9 тепла, днем плюс 20-22. В Витебске ночью 8-10, выше 0, днем плюс 19-21. В Бресте ночью 8-10 тепла, днем 21-23 градуса. В Могилеве ночью 9-11, днем 20-22 тепла. И в Гомеле ночью плюс 10-12. Днем 22-24 градуса тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО «Левел Групп». Плюс 375-29-277-1050. При поддержке Радиус ФМ. 18+. В движении.
3: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус ФМ.
0: Ну а мы возвращаемся после прогноза погоды. И трек, который мы вот-вот уже послушаем, это совместная работа британского дуэта Camel Fat и вокалиста Эльдера Брука. А немецкий хитмейкер Робин Шульц добавил к нему свой фирменный саунд. И, кстати, интересно, что оригинальная версия Кола появилась почти случайно во время студийной сессии и стала вирусной благодаря необычному тексту и запоминающимся битам. А когда к делу подключился Робин Шульц, трек получил новое дыхание и покорил танцполы аж по всему миру. Так что скорее слушаем трек Кола, Робин Шульц, Camel Fat и Эльдер Брук.
1: Радиус FM. В движении.

0: Иван Соловьев, Tell Me. И знаешь этот момент, когда кажется, что тело само знает, куда двигаться под музыку. И это не просто ощущение. Наука это объясняет так. Мол, ритмичная музыка не просто поднимает настроение, а она буквально синхронизирует работу мозга и заставляет нейроны активно взаимодействовать между собой. Другими словами, бит из колонок сейчас не просто звучит, а перенастраивает твою нервную систему на позитивный лад. Ну и лучшее лекарство от пятничной усталости – это мы, Радиус FM и программа «В движении». Ну а мы прервемся буквально на пару минут на рекламу.
1: В движении.
2: В движении. Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Реклама.
1: В движении.
2: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
0: В движении на Радиус FM снова с тобой, и я тебе по секрету скажу, трек, который мы скоро послушаем, I Need You Love, это настоящая ода любви и единения. И, кстати, если ты вдруг давно хотел найти себе верного друга, то у меня есть для тебя очень хорошая новость. Завтра, 23 мая, в Минске пройдет благотворительная акция помощи животным под названием «Хвостатый двор». Организаторы подготовят площадку для знакомства потенциальных владельцев с кошками и собаками. Все животные стерилизованы, адаптированы для жизни в домашних условиях и здоровы, это главное. Приходить за другом можно всей семьей в Литбирдвор по адресу Гекала 5. Ну а следующий трек, о котором я говорил, он уже на готове. И мы готовы слушать. Феликс, I Need Your Love.
2: В движении.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Ленская. За последние 5 лет нет недостатка желающих служить в органах внутренних дел и внутренних войсках. Об этом заявил глава МВД Беларуси. По его словам, сейчас акцент нужно делать на качестве подготовки. Начинать надо с молодежи. Особое внимание учреждениям образования, привлечению подростков в военно-патриотические клубы и ведомственные лицеи. Иван Кубраков подчеркнул, если не заниматься детьми, ими займутся оппоненты. Последний звонок для выпускников 9 и 11 классов прозвенит уже завтра. Торжественные линейки пройдут во всех школах. Столичная милиция будет нести службу в усиленном режиме. В ГУВД подчеркнули, подобные меры приняты в целях безопасности. МВД просит с пониманием отнестись к подобным мерам. Национальный художественный музей получил редкий экспонат – подлинный слуцкий пояс начала XIX века. Он создан на легендарной Радивиловской мануфактуре в 1807-18 годах. Пояс выполнен из шелка, серебряных и золоченых нитей. На нем растительные орнаменты. Цветовое решение сочетает серебряный фон с бежевыми, голубыми, розовыми и коричневыми оттенками. Ранее в коллекции музея не было предметов этого исторического периода. Число людей с психическими расстройствами в мире достигло 1 миллиарда 170 миллионов. За 33 года их количество выросло на 95,5%. Чаще всего психические заболевания фиксировались у девушек 15 и 19 лет. Выросло число тревожных и депрессивных расстройств, шизофрении, расстройств пищевого поведения. Психические расстройства стали одной из ключевых проблем здравоохранения в мире, независимо от уровня жизни в стране. Эксперт по долголетию назвал самые полезные виды спорта. Ученый Дэн Бютнер заявил, для долголетия нужны движение, общение и эмоциональное благополучие. По его словам, эти три компонента объединяют виды спорта с ракеткой – теннис, бадминтон и пиклбол. Они требуют координации, а также дают соревновательный момент и чувство общности. Это положительно влияет и на психику, и на физическое здоровье. К тому же такие занятия легко включить в повседневную жизнь. И последнее. Выиграй умную колонку от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто. Слушай, оценивай, побеждай. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. В Минске ночью плюс 6-8, днем плюс 19-21. В Гродно ночью 7-9, тепла, днем плюс 20-22. В Витебске ночью 8-10, выше 0, днем плюс 19-21. В Бресте ночью 8-10, тепла, днем 21-23 градуса. В Могилеве ночью 9-11, днем 20-22 тепла. И в Гомеле ночью плюс 10-12. 12, днем 22-24 градуса тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире музыкальный проект «В движении». Настройся на частоту отдыха.
0: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на «Радиус ФМ».
2: В движении с тобой мы врываемся во второй час с музыкальными и драйвовыми треками. Азизам — это с персидского «Мой дорогой». И, кстати, на днях вирусной звездой TikTok стала остановка в Мядельском районе, прикинь. В общем, блогер показал необычную остановку-пещеру под названием «Княгинин» на трассе Минск-Мядель, и ролик набрал более 22,5 тысяч просмотров, собрав море позитивных отзывов. Местные жители пишут: «О, это же мой Княгинин! Креативная дорожная служба. Молодцы. Ну вот, хоть глаза порадуются». Оказывается, чтобы сделать людей счастливее, достаточно просто креативной остановки. Ну а мы слушаем топовый трек «Азизам».
0: Радио.

0: Калва и Дес нашли ту самую любовь, о которой поет Риана. Их новая версия известного хита звучит особенно свежо благодаря энергичному басу и летнему настроению. Она словно создана для того, чтобы открыть танцевальный сезон. Но в ней есть и ностальгия по оригиналу, и современный драйв, который невозможно не подхватить. Когда этот ритм достигает своего пика, хочется добавить еще больше огня и энергии. И именно об этом следующий трек «Turn Up The Heat».
1: В движении.

0: Ну а этот ремикс на культовую песню Nirvana превращает гранж в танцевальный гимн. И это не случайно. Психологи утверждают, что когда тело находится в движении, мозг перераспределяет энергию и восстанавливает баланс, а в крови повышается выработка нейромедиаторов – серотонина, дофамина и эндорфинов. Так что каждый твой танец именно сейчас – это не просто развлечение, а вклад в ясность ума и устойчивость к стрессу. И именно такие моменты и делают вечер пятницы по-настоящему живым. Но сейчас сделаем небольшую паузу, чтобы узнать, какая погода ждет нас в эти выходные.
1: В движении. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. В Минске ночью плюс 6-8, днем плюс 19-21. В Гродно ночью 7-9 тепла, днем плюс 20-22. В Витебске ночью 8-10, выше 0, днем плюс 19-21. В Бресте ночью 8-10 тепла, днем 21-23 градуса. В Могилеве ночью 9-11, днем 20-22 тепла. И в Гомеле ночью плюс 10-12. Днем 22-24 градуса тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле. Реклама. Движение.
3: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: Ну а я снова с тобой, и трек, который мы вот-вот послушаем от Level 8 под названием She Doesn't Mind. Это трек о девушке, которой все равно, что о ней думают. Идеальный гимн для тех, кто танцует и при этом не оглядывается по сторонам.
1: В движении.

0: Севдали с треком «Алиби», и этот трек обволакивает внутри все так, что хочется одновременно и замереть, и начать двигаться. Вот знаешь, это физическое ощущение, когда по коже бегут мурашки от любимой песни. И это не просто эмоции, мозг в такие моменты щедро окатывает тебя дофамином, и совершенно неважно, звучит в наушниках жесткий металл или симфонии Баха, реакция все равно одна. И сейчас твои нейроны работают на полную катушку, потому что этот ритм попал в самое яблочко. Ну а мы немножко сбавляем обороты и прерываемся на рекламный блок.
1: Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Реклама. В движении.
2: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: How Deep Is Your Love – это настоящая ода дипхаусу, когда ритм обволакивает тебя с головой. И исследователи выяснили, что для плавного пробуждения лучше всего подходят мелодичные сигналы с простым ритмом и темпом где-то от 100 до 120 ударов в минуту. Они задействуют более широкие кортикальные сети мозга и позволяют проснуться более мягко. В отличие от резких будильников, такая музыка не вызывает стресса, наоборот, настраивает на продуктивный день. И, кстати, именно в таком темпе написан наш трек, так что если используешь его как будильник, утро станет гарантированно добрее. Но мы готовы слушать следующий трек «How Deep Is Your Love»?

0: Ну и мы завершаем наш вечер, наш двухчасовой марафон. И трек, который только что слушали, Coming Up, это трек от австралийского продюсера Oddmob вместе с ребятами Omnom и Hyperbeam. Он на предвкушении о том моменте, когда ты знаешь, что лучшее еще впереди. Именно с таким настроением мы и хотим проводить тебя в эти выходные. Ну что ж, с тобой был я, Леша Якимович. С тобой была программа «В движении» на Радиус FM. Желаю тебе классных выходных. Сходи завтра на Хвостатый двор. Может, найдешь себе друга. А в воскресенье гуляй по верхнему городу и смотри, как Минск входит в летний сезон. И, конечно, конечно, танцуй под любимые треки. И помни, даже когда ты стоишь на месте, главное оставаться в движении. До следующей пятницы, хороших выходных и пока-пока.
1: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM. В Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
2: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Ленская. В союзном государстве завершились трехдневные ядерные учения. По словам заместителя начальника факультета Генштаба Вооруженных сил Беларуси Андрея Богаделя, для военно-политического руководства они носили плановый характер, а для войск – внезапный. Все совместные задачи выполнены. По словам эксперта, сформировано единое боевое пространство, а ядерный порог в Беларуси определен. Условия применения оружия – это угроза существованию государства. Завершился визит премьер-министра Александра Турчина в Туркменистан. Он представлял Беларусь на юбилейном заседании глав правительств СНГ. Содружеству исполнилось 35 лет. На повестке цифровая трансформация отрасли экономики и развитие транспортных коридоров. Турчин также встретился с президентом Туркменистана. Стороны заявили о взаимной заинтересованности в сотрудничестве. В Санкт-Петербурге прошла межпарламентская ассамблея СНГ, поскольку в странах Содружества этот год объявлен годом здоровья. Основная тема пленарного заседания – здравоохранение. Председатель Совета Республики Наталья Качанова отметила, что в белорусской медицине есть чем гордиться. Наша страна занимает 10-е место в мире по пересадке органов, использует новые способы лечения рака клеточной медициной. По отсутствию младенческой смертности Беларусь входит в топ-10 из 190 стран. В Минске прошел форум женщин-предпринимателей из союзного государства. Участвовали около 500 бизнес-леди. Россию представляли 19 регионов. Участницы посетили белорусские предприятия, провели переговоры и подписали соглашение. По итогам форума стороны договорились о новых совместных проектах и развитии делового сотрудничества между женщинами двух стран. Кстати, в Беларуси женщины возглавляют 85 тысяч предприятий. Это 42% от всего бизнеса. Национальный авиаперевозчик возобновил чартерную программу в Тунис из Минска в солнечную средиземноморскую Инфиду. Теперь можно добраться за 8 часов. Первый рейс вылетел из Минска сегодня ночью. В этом сезоне самолеты будут отправляться по данному направлению раз в 11-12 дней. Программа продлится до октября. Также Белавия возобновила регулярные рейсы в Дубай. С 29 мая из Бреста можно будет отправиться на египетский курорт Эль-Аламейн. И о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 75 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 85 копеек, 10 китайских юаней 4 рубля 4 копейки. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. В Минске ночью плюс 6-8, днем плюс 19-21. В Гродно ночью 7-9 тепла, днем плюс 20-22. В Витебске ночью 8-10, выше 0, днем плюс 19-21. В Бресте ночью 8-10 тепла, днем 21-23 градуса. В Могилеве ночью 9-11, днем 20-22 тепла. И в Гомеле ночью плюс 10-12. Днем 22-24 градуса тепла. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире шоу «С толком».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Шоу с толком.
1: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ.
1: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Мода сегодня – это способ говорить о времени и даже ценностях общества. В Беларуси модные события плавно становятся полноценной частью культурной повестки страны. И уже 6 июня в Минске пройдет третий сезон Fashion Fabric – масштабного проекта, объединяющего белорусских дизайнеров, представителей бизнеса, искусства и современной городской культуры. Всем привет, меня зовут Альбина Козлова, и вместе с основателем и продюсером проекта Едвигой Чайковской мы обсудим, как меняется отношение к локальным дизайнерам и почему такие мероприятия очень важны для страны. Едвига, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Когда вы создавали Fashion Fabric, вы задумывали его просто как модное шоу или изначально стремились сформировать культурную платформу для развития белорусской фэшн-индустрии?
3: С самого начала я хотела создать действительно платформу, куда может обратиться абсолютно каждый дизайнер, который ищет поддержку, да, в начале развития своего бизнеса, а именно создание своего бренда, создание неординарных каких-то, возможно, коллекций. Я искала возможность дать дизайнерам слово заявить о себе, рассказать о том, кто я есть. И в Республике Беларусь существует очень много разных микро-мини-проектов, которые, да, делают какие-то мероприятия для моделей, для дизайнеров, но не было масштабной площадки, которая бы могла их всех объединить в одном поле. И более того, мне хотелось, чтобы эта площадка объединяла не только дизайнеров, но еще и определенного круга людей, которые бы в перспективе могли создать коллаборацию с этими брендами и помочь им в их развитии.
2: Сегодня мода все чаще становится способом разговора общества о времени, идентичности и ценностях. Какую роль, на ваш взгляд, подобные проекты играют в культурной жизни страны? То есть это же не только способ дать слово нашим дизайнерам заявить о себе, но, по-моему, вот этот сезон – это первый случай, когда огромное количество людей может принять участие, купить билет и посмотреть на это. Получается, что это такого рода культурное мероприятие, меняющее уже и жизнь обычных граждан страны.
3: Да, действительно, это мероприятие позволяет всем немножко окунуться в какой-то новый модный мир. Даже человеку, который не относился к нему, он попадает в пространство, где он может поучаствовать в интеграции с партнерами, получить подарки, получить какие-то призы, посмотреть на абсолютно новые коллекции дизайнеров, которые еще ранее не были представлены в торговых центрах и в социальных сетях. Прикоснуться к миру моды и действительно поменять немножко, возможно, свое сознание в рамках культурного кода, да, понимать, что есть что-то большее, чем просто дом, работа и какие-то бытовые обязанности, а есть творчество, есть то, что порой сложно понять, потому что это неосязаемое, но это можно прочувствовать. И вот как раз-таки площадка Fashion Fabric – это про чувства, это про эмоции, это про радость, это про, возможно, даже воспитание, да, молодого поколения, да, потому что мы, правда, поддерживаем всех тех, кто только начинает свой путь. Это и молодые дизайнеры, и визажисты, и модели. То есть наша площадка – это возможность вот всех творческих людей объединить воедино и создать шоу внутри нашей страны.
2: Fashion Fabric проходит уже в третий раз, и с каждым сезоном становится все масштабнее. Когда проект только создавался, вы представляли, что он станет именно таким масштабным?
3: Скажу честно, нет. Когда мы создавали данный проект, мы в первую очередь думали больше про картинку. Для нас было важно найти площадку, которая будет удивлять. То есть мы никогда не искали легких путей, мы никогда не шли по протоптанным уже тропинкам других наших коллег. То есть мы не искали площадки, где уже понятно, что можно легко и просто провести мероприятие данного формата. Наша задача была удивлять. И, честно скажу, мы не знали, получит ли это выхлоп или нет. потому что, зная тонкости всех организаций и вообще нашей индустрии, модной сферы, мы понимаем, что очень много бывает и критики, и конкуренции, и не всегда то, что изначально задумывалось как вау, элемент перформанса, шоу, имеет положительный выхлоп. То есть мероприятия подобного плана очень часто не имеют поддержки. Но в нашем случае мы искренне верили в этот проект. Мы не знали, как далеко мы можем зайти с точки зрения масштаба, но мы делали свой максимум. И самое главное, что мы всегда работали над ошибками. Поэтому то, что мы имеем на данный момент, это третий сезон, тот масштаб, который мы имеем, ту узнаваемость проекта, который мы имеем, я считаю, что это все благодаря тому, что мы прошли определенный путь, наша команда, и мы сделали много выводов положительных и в том числе где-то, да, негативных.
2: Работа над ошибками.
3: Работа над ошибками, да, которую иногда сложно принять, но благодаря этому мы сейчас те, кто мы есть.
2: Как раз если мы говорим про площадку, в буквальном смысле этого слова, если я не ошибаюсь, в этот раз ей станет футбольный музей.
3: Да, выставочный комплекс футбольного манеж. Это на Протестантском проспекте 65. Это абсолютно, как я уже сказала одному новостному порталу, это как космический корабль для меня. Это белые стены, цементный пол, такой немножко европейский шик, как по мне. Нету никакого гламура, нету никакого гиперакцентных каких-то элементов в цветовой палитре. То есть мы сейчас уходим в минимализм. Почему? Потому что мы приняли решение, что вся концентрация внимания на площадке должна быть уделена только дизайнерам, моделям и непосредственно самому пространству. И когда мы видим очень много цветовых решений и гамм, это все уводит нас в ненужные какие-то форматы мероприятий, которых мы на самом деле бежим. Мы идем в ногу со временем, мы идем за тем, чтобы развивать моду в Республике Беларусь и делать ее на довольно-таки таком престижном,
2: мировом
3: уровне. Да, поэтому в тенденциях сейчас за рубежом это минимализм, поэтому мы нашли пространство, которое идеально подходит под все наши предпочтения.
2: Насколько сложно организовывать подобные масштабные мероприятия в нашей стране?
3: Достаточно сложно, потому что любая организация — это, во-первых, определенная ответственность, это определенные риски. Плюс, конечно же, мы понимаем, что у нас не так много площадок, как хотелось бы, подобного формата, где мы могли бы проводить модные мероприятия. Вот. Потому что, на самом деле, подобные мероприятия, они требуют определенного формата и площади, и по цветовой гамме, как я уже ранее сказала, и про функциональности данного пространства, потому что гостю должно быть комфортно и удобно добираться до этого места, должна быть какие-то парковочные места, либо возможность, да, приехать на автомобиле, на такси и так далее. Вот, поэтому найти хорошую площадку, я считаю, что это, наверное, основная такая задача любого организатора данного мероприятия. И вот в этом заключается самая огромная такая проблема. Все остальное, я считаю, это вопрос, который можно всегда урегулировать и сформировать сильную команду, которая тебе поможет.
2: Некоторые нехорошие люди считают, что в Беларуси пока нет ярко выраженного собственного модного кода, и что в целом фэшн-сфера в Беларуси только-только находится на самом-самом зарождении. Согласны ли вы с этим?
3: Нет, я не согласна с этим, потому что я работаю в этой индустрии с 13 лет, то есть я уже работаю более 15 лет моделью, и я стала после моделинга непосредственно основала свое агентство, после чего я уже стала организатором подобного модного шоу, и могу сказать, что нет, это неправда. Я лично работала и 15 лет назад с очень талантливыми, сильными дизайнерами, и по сей день сейчас я уже в роли организатора, основателя, да, модного проекта. Я наблюдаю очень сильных, талантливых дизайнеров, которые ни разу не уступают тем, кто работает и живет за границей.
2: Я предполагаю, что основная проблема могла заключаться в том, что наши крутые дизайнеры просто не имели возможности о себе заявить. Соцсети тогда не были так развиты, площадок, мероприятий тоже не было так много. И ваш проект — это как раз возможность нашим дизайнерам сказать: «Привет, я здесь, я всегда здесь был, пожалуйста, посмотри, какого там успеха я добилась».
3: Вы все правильно подметили. У нас всегда были и есть дизайнеры, но не было достойных ну, на мой взгляд, да, возможно, площадок, которые могли бы объединить этих дизайнеров в одном месте. Очень часто мы видим картинку, когда дизайнер достаточно сильно уже преуспел, да, в социальных сетях, и у него есть возможность организовать свой персональный личный показ. И в рамках там, каких-то, да, там, своих возможностей он делает перформансы, которые действительно подкрепляют доверие его клиентов и покупателей к бренду. Но конкретно, когда мы говорим за большое количество дизайнеров, а в нашем проекте участвует всегда около 20 белорусских дизайнеров, это достаточно большое количество, таких проектов было в Беларуси, ну, всего два. И они, наверное, тоже имеют свой какой-то период, которые проходят.
2: Себя уже, наверное.
3: Ну, можно назвать и так. И поэтому актуальным сейчас брендам, дизайнерам эти проекты не интересны. И вот сейчас Fashion Fabric — это как возрождение чего-то нового и, возможно, вот еще раз говорю, такой новой эпохи в мире моды в Республике Беларусь. И мы объединяем только сильных дизайнеров. К нам, правда, хотят попасть достаточно многие, но мы берем тех, у кого есть философия, у кого есть действительно своя модель поведения в плане развития своего бизнеса, у которых есть что-то, что может транслировать нашу страну на высоком уровне.
2: Насколько масштабным должен уже быть дизайнер, чтобы принять участие в шоу?
3: Ну, мы на самом деле стараемся смотреть многоканально. То есть у нас есть и совершенно такие, скажем так, более-менее начинающие бренды, но мы видим там большой потенциал. Мы правда искренне верим в то, что наш проект может дать вам огромную такую, знаете, платформу для развития собственного бизнеса. И также у нас, конечно же, есть уже те, кто заявил о себе достаточно громко. У них уже несколько филиалов и в Республике Беларусь, а как бренд ZNVR, да,
2: и за ее пределами, да.
3: И за ее пределами. Поэтому, конечно же, мы всегда будем делать упор на хедлайнеров сезона. Мы будем искать сильных брендов, потому что на них идут люди. Людям интересно смотреть на тех, кого они знают. Но и также мы будем, конечно же, всегда в поиске новых имен, потому что в этом и заключается суть проекта — раскрывать новые имена и новые таланты.
2: В показе действительно примут участие бренды с очень разной эстетикой и философией. Что для вас самое важное? Показать разнообразие белорусского дизайна? Или взять из каждого, скажем так, жанра? Например, у нас там есть детский бренд, ну, условно, например, детский дизайн одно, какой-то более романтичный ДНК у бренда, какой-то более дерзкий. И вы хотите показать их все? Или вы обращаете внимание на что-то другое?
3: По поводу детских показов сразу скажу, что мы решили на данном сезоне ограничить, да, и сделать разделение взрослая мода и детская мода, так как, опять же таки, провели работу над ошибками и понимаем, что достаточно сложно объединять детскую моду и взрослую моду воедино. Мы планируем в перспективе сделать Fashion Fabric Kids. Это будет отдельный проект для детей и детских дизайнеров. Вы первые, кстати, кто об этом узнали. Да. Что касательно разноплановости стилистического кода. Мы сейчас заявили о том, что у нас будет тематика минимализма. Меньше значит больше. Это значит некие такие цветовые палитры, которых мы просим придерживаться, потому что площадка тоже диктует свои условия, а именно мы не берем дизайнеров, которые работают со стразами, с
2: перьями.
3: Перьями, да. Это немножко сейчас не наш формат. Но при этом все, мы не даем строгих правил и какой-то жесткой конкретики для тех, кого мы взяли сейчас на мероприятие. То есть, допустим, ZNVR, или у нас есть там бренд еще Инка, да, Лофман и так далее. У них, у многих есть уже цветовая палитра, которую они не могут убрать из своей коллекции, из своих капсул. Поэтому, конечно, они придут на показ, и там будут цвета, помимо белого, черного, бежевого, серого, которые мы изначально заявили, будет другая цветовая палитра. И это нормально, потому что их философия бренда и тот материал, из которого они шьют это изделие, оно подходит под общую тематику, концепцию нашего мероприятия.
2: Модное мероприятие всегда тесно сопряжено с дресс-кодом. Каким он будет в этот раз? Что вы ждете от своих гостей?
3: Тема дресс-кода — это самая больная тема для любого вообще организатора мероприятий, потому что вот мы с вами говорили про то, что мы воспитываем людей, мы делаем такое, знаете, как культурное мероприятие, то есть поднимаем культурный код, да, в стране. И я считаю, что дресс-код — это одно изић②![============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ самых важных элементов, потому что это воспитывает вас, да, задумываться о том, куда вы идете, зачем вы идете, а какие люди будут вокруг вас, а что они будут, в чем они будут одеты. То есть это не поход в кино, это как поход в театр, это как поход в оперу, и наше модное шоу — это тоже определенный сегмент, это определенный светское уровень светских, да, людей, который заявляет о себе, и мы также хотим, чтобы вы уважали нас, когда вы идете на мероприятие. Поэтому в данном проекте, в данном сезоне у нас будет дресс-код «Quiet Luxury». Это тихая роскошь. То есть по факту вы можете не обязательно приходить на каблуках, в черном элегантном платье, вот этот black tie, мы от него немножко уходим, потому что мы посмотрели на европейские показы, мы посмотрели на российские показы, мы понимаем, что если мы говорим, что человек хочет просто выглядеть модно и стильно, это не всегда, еще раз, про black tie. Поэтому мы уходим вот от этого немножко гламурного образа у нашего гостя и даем возможность наподумать. Но мы обрисовали цветовую палитру. Это бежевые, серые, черные, белые тона. То есть такие более нейтральные. Никаких розовых, красных, ярких, кричащих образов мы в этом сезоне, надеемся, не увидеть на наших гостях.
2: В рамках проекта Fashion Fabric существует еще один проект. Такой проект внутри проекта, и он называется «Топ-лица». В чем его основная миссия и кто принимал в нем участие?
3: «Топ-лица» — это проект внутри проекта. Мы искали девушек разноплановых, многогранных и очень интересных. Это девушки, у которых достаточно большая женская аудитория и которые косвенно или напрямую относятся к миру моды. Я лично придумала этот проект. Объясню, что стало моей мотивацией. Есть такой показ в Нью-Йорке, Victoria's Secret. Я думаю, вы его знаете.
2: Конечно.
3: Помните, всегда в Victoria's Secret было название «Ангел» Victoria's Secret, да? Это девушки, которые обладают некими такими качествами, свойствами моделей, внешних данных и так далее. Но после того, как шоу немножечко переформатировалось и его видоизменили, ангелами Victoria's Secret стали не девушки модельной внешности, а те, которые имели некое влияние на социум. То есть это люди, у которых благотворительные, да, благотворительные какие-то фонды имеют, как-то помогают обществу, там, это будет многодетная мама и так далее. Это вдохновило меня на то, чтобы найти подобных девушек, которые также могут влиять на социум, на женскую аудиторию, помогать им и развивать культурный код через наш проект. Поэтому этими девушками стали самые-самые, я считаю, красивые и необычные девушки и женщины, которые уже представлены у нас в социальных сетях. На страничке можно ознакомиться с их деятельностью и посмотреть то, чем они занимаются, и как они влияют на общество.
2: Мне кажется, это очень здорово, потому что, опять же, мы возвращаемся к истории, что тогда были дизайнеры, которые были очень талантливые, но о них никто не знал, а сегодня у нас огромное количество белорусских девушек, которые безумно талантливы. Они открывают бизнесы, они спасают жизни, они занимаются спортом. И на самом деле это очень круто, когда у нас в стране появляются наши селебрити, наши звезды, на которых мы можем равняться. Потому что как-то так исторически сложилось, что мы очень хорошо знаем наших соседей, то есть вот российскую эстраду, например, или каких-то медийных личностей, мы знаем хорошо, там аудитория побольше. А наших людей мы знаем не так. И как будто бы ваш проект — это прекрасная возможность наконец-то познакомить белорусское население с белорусскими вот инфлюенсерами, селебрити и так далее.
3: С героями нашего времени, я бы так назвала. Да. Потому что у меня в проекте есть и многодетная мама, прекрасная Анастасия Каминская, которая является экс-солисткой группы «Топлес» и также является инфлюенсером, моделью и так далее. Прекрасная девушка с красивой внешней и внутренней. У меня есть Виктория Крут, которая является инфлюенсером, осветителем, блогером всех недель моды. Ее приглашают на неделю моды в Париже, в Милане, в Питере, в Москве. И также у нее есть благотворительный проект, который помогает людям, которые оказались без дома, инвалидам и так далее. Надежда Соловьева, которая является предпринимателем, женщиной с большой буквы, да, которая также многодетная мама, и у нее свое фотопространство, есть фотохаб, да, который мы все так знаем. Галина у меня есть девушка прекрасная, которая прилетела к нам из России и сейчас рассказывает про то, как прекрасно жить в Республике Беларусь. Это известная, как бы можно сказать, спортсменка, баскетболистка, и она же по совместительству просто прекраснейшая, красивая девушка. У меня собрались, наверное, самые интересные лица проекта, и я хотела сказать, что мы собрали только женщин в этом сезоне, потому что год женщины. Но в перспективе Fashion Fabric 4.0 топ-фейс, топ-лицо может стать и мужчина, потому что это тоже персоналити, это тоже человек, который может каким-то образом влиять на мир моды, на социум и быть очень сильным и интересным многогранным человеком.
2: Вокруг Fashion Fabric формируется все больше партнеров из премиального сегмента. Это показатель роста интереса бизнеса к моде или признак того, что сама индустрия становится частью лайфстайл-культуры?
3: А мода есть все. Сейчас абсолютно все самые крупные компании делают коллаборации с дизайнерами, с модными проектами. Так было всегда. На самом деле так было всегда. Мы ничего нового не открываем, просто немножечко до нас доходит это поздновато. То есть если там в Москве уже давным-давно все бренды коллаборацию имеют там с BMW, с автопартнерами, у них на постоянной основе идет какое-то финансирование с банковской сферы и так далее, то у нас в Беларуси пока это идет очень постепенно. Постепенно, потому что неизвестно. Для многих мы еще пока все равно как-никак новый проект, и непонятно все-таки, что ожидать. Поэтому есть, конечно, у каких-то партнеров еще, знаете, как сомнения, возможно, да, то есть присматриваются. Но вот у нас на данный момент третий сезон, у нас действительно сейчас очень глобальный и крутого уровня, я считаю, партнеры, которые нам доверяют. Они знают, что мы делаем очень качественные и высокого уровня мероприятия, поэтому безоговорочно идут с нами в сотрудничестве. Более того, на постоянной, долговременной основе. То есть мы работаем сейчас с партнерами, которые работали с нами еще на первом сезоне.
2: Как вы считаете, может ли Fashion Fabric со временем стать одним из культурных символов модной Беларуси?
3: Мне бы этого очень хотелось, правда, потому что развивать что-то у себя в стране, для меня это важно. Всегда можно сказать, что у нас недостаточно финансирования, всегда можно пожаловаться. Я знаю очень многих людей, которые любят жаловаться и говорить плохо, да? Но при этом всем, когда я спрашиваю таких людей, а что ты сделал, чтобы что-то поменять, человек не находит ответа. Так вот, я за то, чтобы что-то менять, что-то делать у нас в стране. И я надеюсь, что это получит определенный свой выхлоп. То есть мы действительно сможем занять вот эту позицию какой-то определенной площадки про Беларусь, про белорусскую моду. Опять же таки, мы не ограничиваем только в перспективе работать с белорусскими дизайнерами. Мы только рады, если дизайнеры из других стран найдут нашу площадку как основу для того, чтобы представить свои коллекции у нас в стране. Поэтому мы смотрим очень далеко.
2: Я действительно очень рада, что у нас в стране начинают появляться подобные проекты, потому что меня греет мысль, что пройдет 10-15 лет, может быть 20, и уже, например, для моих детей будет абсолютной нормой то, что в Беларуси постоянно проходят какие-то недели моды, что у нас большое количество разных брендов, мероприятий, и что в целом наши граждане, они знают, они знают, кто живет с ним на соседней улице, они знают, что можно купить, они знают, где это можно купить. И мне кажется, это очень круто, что у нас сейчас идет такой новый этап развития нашей страны. Ведь вы правильно сказали, что мода — это все. Это сопряжение такого большого количества разных сфер. И как здорово, что вы даете вот нашей стране такую возможность как-то объединиться и посмотреть друг на друга, просто познакомиться, узнать, что у нас вообще это есть.
3: Да, на самом деле, это еще очень интересная такая подводка. Я же раньше всегда работала моделью с 13 лет. И всегда, когда ты общаешься с моделями, все говорят, мода там, где-то там. Ну, только не у нас.
2: Да, Париж, Милан, вот там.
3: Париж, Милан, да. Если хочешь работать с моделью, за границу. Я создала платформу сейчас, где могут проявить себя не только дизайнеры, но и модели. Девочки, мальчики, все готовятся к этому мероприятию. Ходят в тренажерный зал, занимаются спортом, следят за своим здоровьем, красотой. Чтобы что? чтобы стать участником данного мероприятия. И для них уже сейчас, на данном этапе, мода не где-то там, мода уже здесь. И это тоже возможности вот этого, да, развития нашей молодежи и возможность как бы подсказать им, что не нужно никуда уезжать, не надо там где-то искать за пределами счастья. Счастье здесь, у нас в стране. У нас есть дизайнеры, кто сейчас ищут себя на постоянной основе, модели на показы, на съемки, фотосессии и так далее. У нас вот развиваются проекты. Не ищи где-то себя там, ищи себя здесь. И это возможность. Поэтому мы даем возможность, я бы так сказала.
2: Да. Счастье здесь, у нас в стране. Замечательная цитата, на которой я предлагаю закончить наше интервью. Напомню, что у меня в гостях была основатель и продюсер модного шоу Fashion Fabric Едвига Чайковская. Спасибо большое, что пришли к нам в гости.
3: Спасибо вам, что пригласили. Очень рада была вас
2: видеть. Ну а если ты хочешь послушать это интервью более внимательно, ищи запись эфира на нашем сайте radiusfm.by. Меня зовут Альбина Козлова, ты слушаешь Radius FM. Хорошего вечера.
1: Шоу «С толком» на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. В Минске ночью плюс 6-8, днем плюс 19-21. В Гродно ночью 7-9 тепла, днем плюс 20-22. В Витебске ночью 8-10, выше 0, днем плюс 19-21. В Бресте ночью 8-10 тепла, днем 21-23 градуса. В Могилеве ночью 9-11, днем 20-22 тепла. И в Гомеле ночью плюс 10-12. Днем 22-24 градуса тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
5: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: прибыль неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: учетом получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Ты крутишь.

Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были двое. Не идеальные, но вполне живые. С чувствами, привычками и ссорами на ровном месте. И вот один из вечеров все пошло по классике. Она про то, что ее не слышат, он про то, что опять начинается. Градус рос, аргументы заканчивались, и в этот момент он вдруг пошутил. Что-то вроде, если бы за каждую ссору давали бонусы, они бы уже купили квартиру. Он улыбнулся, она нет.
3: Рискованный ход. Это как тушить пожар конфетти.
2: Потому что юмор – штука тонкая. Он может разрядить обстановку, а может обесценить то, что для другого по-настоящему важно. Для него это была попытка спасти ситуацию, сбросить напряжение. Для нее сигнал. Ее чувства не воспринимают всерьез.
3: То есть один шутит, чтобы стало легче, а второй думает, мне сейчас больно, а он в стендап ушел.
2: Так и есть. Психологи говорят, юмор в конфликте работает только при одном условии, если оба в нем участвуют. Когда напряжение уже немного спало, когда есть контакт, тогда шутка – это мост, а не способ убежать. Но если один еще внутри эмоций, а второй уже над ситуацией, юмор начинает ранить, потому что выглядит как игнор.
3: То есть важно не что пошутил, а когда и зачем.
2: Да, есть разница между «давай выдохнем и улыбнемся» и «ой, да не драматизируй». Первая сближает, вторая обесценивает. Юмор может быть лекарством, но в неправильной дозе становится раздражителем.
3: Как соль. Щепотка – вкусно. Пересолил – невозможно есть.
2: Отличное сравнение.
3: Что с этим делать?
2: Во-первых, проверять момент. Если человек еще говорит о боли, это не время для шуток. Во-вторых, отслеживать намерения. Я сейчас хочу облегчить нам обоим или просто выйти из неприятного разговора. И в-третьих, говорить прямо. Иногда честное «мне сейчас не до шуток» спасает лучше любой иронии.
3: А когда можно шутить?
2: Когда между вами уже есть контакт, когда вы не против друг друга, а против проблемы, и когда оба готовы улыбнуться, а не защищаться. Потому что в здоровых отношениях юмор – это не способ избежать разговора, а способ пережить его вместе.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Ленская. Добрый вечер. Минск станет молодежной столицей СНГ в 2027 году. Такое решение принято на заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. Минск выбрали за высокий потенциал как платформы для молодежного сотрудничества. В столице больше всего вузов в стране, где учатся студенты из государств СНГ. В городе современная инфраструктура, спорт-объекты, коворкинги, молодежное пространство. В Беларуси намерены изменить правила работы для репетиторов. Чтобы оказывать услуги в этой сфере, необходимо будет попасть в специальный реестр. Министерство образования уже подготовило проект постановления, который предусматривает создание такой базы. Новые правила собираются ввести не для всех репетиторов, а именно для физлиц, которые ведут самостоятельную профессиональную деятельность по обучению детей. В Беларуси появятся светофоры с искусственным интеллектом. Новые технологии призваны решить проблему хронических заторов на сложных перекрестках. Как обещают власти, искусственный интеллект сможет в реальном времени анализировать плотность трафика и адаптировать работу светофоров под текущую обстановку. Если на одном направлении скапливается больше машин, система самостоятельно изменит фазы, чтобы пропустить поток быстрее. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева по урегулированию конфликта в Украине сейчас не ведутся, но США готовы выступать посредником. При этом Вашингтон не заинтересован в бесконечных встречах, которые ни к чему не приводят. Рубио считает, что конфликт военного решения не имеет. Количество вакансий для выпускников в Великобритании упало до минимума за 8 лет. Причина – развитие искусственного интеллекта. С конца 2022 года количество вакансий для людей 22-25 лет сократилось на 13%. Особенно уязвимы творческие профессии – фотографы, сценаристы, модельеры. Британский союз писателей предлагает авторам защищаться наклейкой, написанной человеком. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде. Далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. В Минске ночью плюс 6-8, днем плюс 19-21. В Гродно ночью 7-9 тепла, днем плюс 20-22. В Витебске ночью 8-10, выше 0, днем плюс 19-21. В Бресте ночью 8-10 тепла, днем 21-23 градуса. В Могилеве ночью 9-11, днем 20-22 тепла. И в Гомеле ночью плюс 10-12. Днем 22-24 градуса тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Ленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
4: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-6443 и 8029-329-7948.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Радиус FM. Волна топовой музыки. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. Радиус FM.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью.

0: получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Максайном.
4: Реклама. Радиус FM.

0: держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ты когда-нибудь обращал внимание, что все в нашем мире потихоньку становится сенсорным, и с каждым днем все меньше устройств, где нужно прям тыкать кнопки или что-то вращать? Так ли это хорошо? Сегодня и обсудим.
0: Технодзен.
1: Уверен, многие скажут: так а что здесь такого? Гаджеты становятся удобнее, да и эстетичности в них без множества переключателей или клавиш намного больше. И в целом спорить с этим достаточно трудно. Скажу лишь одно: мы, люди, существа осязающие. Нам важно чувствовать текстуру, вес и сопротивление. Когда все вокруг превращается в сенсорный экран, мы теряем, скажем так, якоря в физическом мире, и это создает ощущение нереальности происходящего. Как мне кажется, именно поэтому мы зачастую стараемся вернуть себе вот эти старые ощущения, покупая молдовые фотоаппараты, виниловые проигрыватели, да просто возвращаемся к бумажным книгам, чтобы хоть на пару минут почувствовать мир таким, каким он был всего пару лет назад, и перестать гнаться за стремительным потоком эволюции гаджетов.
0: Технодзен.
1: Увы, даже не знаю, какие тут советы давать, да и стоит ли вообще. Думаю, рано или поздно мы точно придем к тому, что все в мире будет управляться какими-нибудь сенсорными экранчиками, и для людей уже будет диковинкой куда-то там самим ходить, что-то нажимать. Поэтому предлагаю просто спокойно наблюдать за развитием событий, на которые вряд ли сможем повлиять.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: В Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. В Минске ночью +6-8, днем +19-21. В Гродно ночью 7-9 тепла, днем +20-22. В Витебске ночью 8-10, выше 0, днем +19-21. В Бресте ночью 8-10 тепла, днем 21-23 градуса. В Могилеве ночью 9-11, днем 20-22 тепла. И в Гомеле ночью +10-12. Днем 22-24 градуса тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: рекламы. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.

0: Ребенок неразрывно связан с риском получения ребенка.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Лови топовый момент этого утра.
1: Музыкальная журналистика 91-го года. Обратите внимание на молодого перспективного музыканта Курта Кобейна. Через 2-3 года он обязательно выстрелит.
2: Господи, какой кошмар.
0: Слушай «Пробудителей» по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве 20-22 тепла, в Бресте 21-23, в Гомеле плюс 22-24. С тобой Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: Любите шумную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Горячие треки. Radios FM. Топовая музыка. Radios FM. Актуальные новинки. Radios FM. Музыка днем и ночью. Radios FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве 20-22 тепла, в Бресте 21-23, в Гомеле плюс 22-24. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие ночи.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве 20-22 тепла, в Бресте 21-23, в Гомеле плюс 22-24. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Отсюда.

0: Радіус FM.
1: Свіжий трек.
0: Свіжий трек на Радіус FM. One Republic.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Наша. Ты.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве 20-22 тепла, в Бресте 21-23, в Гомеле плюс 22-24. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.